В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/spy-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и здравствуйте всем. 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. И мы начинаем. Четверг же сегодня, если не ошибаюсь.
3: Красота. Доброе утро, друзья. 14 мая, четверг, абсолютно верно. Завтра уже пятница. Идеальная неделя. Вот согласись, второй раз повторяем. Хорошо ведь хорошо. Три выходных, четыре рабочих. Почему бы не всегда так?
2: С сохранением заработной платы.
3: Конечно.
2: Это важно, если нас кто-то слышит.
3: Это очень важно.
2: Это удобно, это важно, это по-семейному.
3: Смотрите, какие мы добрые. У всех настроение получше. Понедельник, ну, в смысле, лжепонедельник. Во вторник мы отходили от выходных. Потом чуть-чуть поработали, а завтра уже все, можно готовиться к новым выходным.
2: Ну да, слишком много запретов, пора что-то разрешить, да? Например, четырехдневочку. Почему бы так не сделать?
3: Давайте, давайте. Многие страны тестируют, и мы готовы протестировать. У нас очень хорошо получается. Вот эти пробные версии нам хорошо заходят.
2: Начнем с радиостанции, да. Мы рассказываем, что будет за 4 часа, 2 гороскопа, так точно. Рубрика «Я» в эфире, куда вы можете присылать свои голосовые сообщения. Мы и тему придумываем для этой рубрики, это чтобы вам было удобнее их записывать. Рубрика «Попкорн» у нас сегодня. Про кино, игрушка. С искусственным интеллектом кто-то из вас сразится и заберет приз. Ватафакты. Курс направо с юристом пообщаемся. Горячие новости. Ну и много обсуждений, конечно же, и музыки впереди, что тоже важно. Редко ее упоминаем. Пока начинаем с рубрики «Есть повод» на 14 мая. Что там сегодня?
3: День рождения у этого нашего любимого Вазелина.
2: Неожиданно. Неожиданно.
3: Я, если честно, даже не помню, чем он пахнет.
2: Я, если честно, даже не помню, в какой упаковке он продается.
3: Круглая. Круглая. Ой, я вспомнила. У меня сейчас разблокировано воспоминание. Такое, знаешь, золотистое что-то круглое, больше, чем звездочка. И главное, внутри вазелин.
2: Главное, со звездочкой не перепутать, да. Мало ли, вдруг они окажутся в одной аптечке, в темноте брать. День фрилансера. Сегодня 21 год. Как празднуются фрилансеры? С вашим днем вас. День большого бодуна мы не празднуем.
3: Международный день чихуахуа.
2: Чихуахуа. Интересно, интересно.
3: Ну-ка, Никита, давай-ка.
2: Что?
3: Зачем вывели карликовые породы?
2: Это ты рассказывала этот факт. Но это неправда.
3: Это неправда.
2: Да, чтобы дамы их носили с собой не просто так, да? Насколько я помню, вирусился этот факт.
3: У меня подружка просто поверила в этот рилс.
2: И завела собаку, да?
3: Нет, на полную уверенность начала меня убеждать. Я говорю, слушай, подожди, что-то я не доверяю, давай проверим. Это к разговору о том, что проверяйте, пожалуйста, ролики, которые вам в полной уверенности какой-то блогер какую-то дичь напихивает.
2: Это важно, это важно. День смешных нелепиц, вот, например, можно отпраздновать с этим фактом вместе. Так, на рубрику «Есть повод». Сегодня нужно что-то придумать, какую-то интересную тему.
3: Так.
2: От вазелина оттолкнемся. Проскользим.
3: Нет, давайте мне поможем. Значит,
2: тебе
3: я завтра
2: давай.
3: Иду на юбилей к другу.
2: Опа, сколько?
3: Так, а по-моему, 47.
2: Молодой, ну.
3: В общем, прикол в том, что нужно... Про ягоды. У него ягодная тема. Вспомнила. 45, баба ягодка опять. Во. Uh-huh. Ягодная тема. Давай про ягоды. Вот, ребят, какая вы ягода? Нужно раскрутить эту тему, чтобы я додумала костюм. Понимаешь?
2: Классно, классно. Все, друзья, в голосовые пишите рубрику «Я» в эфире. Записывайте, точнее, какая вы ягода. А вейкаперы на рекорде. И начинаем.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 14 мая прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми.
3: Тельцы, сегодня терпение будет не просто достоинством, а оно будет необходимо вам как воздух.
1: Близнецы, не используйте сегодня повышенные тона своего голоса.
2: Рак, сегодня вас ждет очень напряженный день.
3: Львы, чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешнее она будет.
1: Девы, всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен.
2: Весы, сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку.
3: Скорпионы, эгоизм вам сегодня противопоказан, даже в минимальных размерах.
1: Стрельцы, день этот может оказаться довольно трудным для вас.
2: Козероги, сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами.
3: Водолей, сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя никаких предпосылок к этому не видно.
1: Рыбы, сегодняшний день может быть рассвечен неожиданными событиями и ваши на них нестандартные реакции. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: Сантик люкс.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобан, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Семейный тариф в

0: океанис@аквапарк.ру. Украинская 11-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» БЦР Моторс.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
3: Без возрастных ограничений.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема есть, если что, какая вы ягода сегодня.
1: А мы какая ягода?
0: Я послен.
1: Что, простите?
0: Послен, сибирская ягода. В Сибири, понимаешь,
1: я
0: только послен.
1: Я пойду смотреть, как
0: вкусная,
1: это выглядит.
0: Вкусная, бесплатная, ее полно.
2: Лесная?
0: Всякая.
1: Ничего себе, послен. Красив... Она сладкая?
0: Да, когда созреет. Она уникальна. Послен это настолько уникальный.
2: А ты созрел?
1: Черненький, да?
0: Черненький когда, именно, да. Черненький послен.
2: Нормально.
0: Вкусно стало?
2: Я не пробовал ни разу, но интересно.
1: Я тоже ни разу, я поэтому даже удивилась. А ты какая ягода?
2: Я ягода поминика. Меня ешь и вспоминаешь что-нибудь.
0: А, ты в этом смысле? Толкаешь на шутку.
1: А она как выглядит?
2: Она, ну посмотри, там какой-то 8-й либо 9-й сезон South Park.
0: Кроме клубники и малины ничего не знала.
1: Вот я поэтому и попросила помощи.
0: Хорошо.
2: Крыжовник.
1: О, это, вот это, кстати, моя вторая была мысль. Костюм крыжовника.
0: А почему? Наполовину я морожка еще.
1: Морожка обожаю. Варенье морожковое. Это просто пушка. Вообще труляляшка. Он, ну, у него еще и цвет у этого варенья, как мои волосы.
0: Классно.
2: Чего?
0: Чего? Да, морожка оранжевая.
2: Морожка оранжевая? А я думал, облепиха оранжевая.
0: И облепиха тоже.
1: И облепиха оранжевая.
0: И облепиха оранжевая. Ребята, мы вам уже накидали вариантов, запишите просто голосовое.
1: Какая вы ягода?
0: Да, мы еще чего-то не знаем. К новостям. Бабушка перепутала внука и отвесила пощечину незнакомцу в компьютерном клубе. Во Вьетнаме все произошло, внук убежал в компьютерный клуб, говорит, бабуль, я буду играть, я буду геймером. Она говорит, хорошо, я тебя найду и домой приведу. Пришла левому парню, как залепила со всей пятерней. Но когда увидела, что это не ее внук, естественно, парень ничего не сделал, ну, бабушка бьет, что же, как я буду сопротивляться, поцеловала его потом, кнут и пряник в действии.
1: Прикольно.
2: А да. Он катку слил из-за этого.
0: О, все смеялись, пацаны, в клубе.
2: А представляешь, они такие сидят, ему прилетает леща от незнакомой женщины, они такие в этом, в дотке играют, такие, слушай, брат, извини, пожалуйста, я с твоей мамкой ничего не делал. Думают, что это карма прилетела, кто-то уже наказывает.
1: Лже-бабка реально отлистала.
2: Лже-бабка.
0: Видос вирусится в сети все, конечно. Все радуются этому моменту. Ну там это просто смешно и забавно. Бабуля
1: перепутала. По поводу видеоигр, кстати, я вспомнила, ребят, нам нужен эксперт, который катки часто делает, чтобы рассказывал о новинках в мире видеоигр. Закатки это вот другой эксперт.
0: Это вечером будет, да.
1: Это там эксперты. В общем, если у вас есть люди, которые классно могут рассказывать о новинках в мире видеоигр, напишите нам куда-нибудь.
0: Это было неожиданно сейчас для всех. Ну, напишите реально. Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Для начала полноформатных мирных переговоров Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территории российских регионов, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, только после этого можно будет переходить к серьезному переговорному процессу, который будет очень сложным и потребует обсуждения множества деталей. Слухи о заморозке вкладов и новом повышении налогов в России являются фейковыми вбросами, заявил Антон Силуанов. По словам главы Минфина, основные изменения в налоговой системе уже произошли, а сейчас власти сосредоточены на поддержке устойчивости экономики и росте доходов россиян. Средняя пенсия в России по итогам апреля этого года приблизилась к 25,5 тысячам рублей, сообщили в соцфонде. Самые высокие выплаты зафиксировали на Чукотке и в Ненецком автономном округе – около 44 и 40 тысяч рублей соответственно. При этом эксперты отметили, что для значительной части пенсионеров выплаты все еще остаются на низком уровне. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!

0: Спасибо за обилие ваших голосовых сообщений. Даже, наверное, все не успеем включить. Включим по очереди, да, самые интересные. Опять же, с Руслана начинаем. Сегодня какая вы ягода, тема тоже есть. Погнали.
1: Доброе утро, страна. Привет, вейкаперы. Питер, дождик, красота. А у меня сегодня день рождения, а ягодка я сегодня арбузик. Также бочок большой, хвостик сохнет, да еще и день рождения. Всем приветы.
0: Руслан, чтобы хвостик не сох, с днем рождения тебя. Алешенька, сынок.
2: Доброе утро, ребят. А я крыжовник. Такой же круглый и наверху три волосинки.
0: Танюшка.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, вся страна. Какая я сегодня ягода? Я пока еще пухляника, но очень стремлюсь стать костяникой. Вот. И я желаю всем тем, у кого желания совпадают с моими, чтобы они тоже осуществились. А так, всем доброго утра, хорошего настроения, прекрасной погодки и всего-всего хорошего.
4: Получается, на одной грядке растем.
0: Кто не успел к лету стать костяникой, да?
4: Да.
0: Елена.
5: Всем доброе утро, и вы каперы, и вся страна. Ну, если ягода, то да я тогда банан. С ботанической точки зрения ягода бананом считается. Так что сочный, сладкий, жирненький и очень ароматный. Ням. Всем удачного дня.
4: Вы заметили, ягода бананом считается, не банан ягода. Это утвердительно.
0: Май Юнич.
6: Рекорд. Привет, привет, страна. Сегодня я явно крыжовник. Такой же колючий. Когда меня сорвешь, я очень кислый. Жене, дочке привет. Всем хорошего дня. Пока.
0: Пока.
7: Так, с ботанической точки зрения, банан, авокадо, арбуз, дыня и даже томаты – это ягоды.
0: Вот, и открытие для себя делаем, да?
7: Не-не-не, я все про костюмы думаю, если у меня костюм.
0: Мария.
8: Я клубничка, Никиткина сестричка. Всем клубничного настроения.
0: Если что, я один в семье.
9: Я лисичка, Никиткина сестричка.
0: Это завтра будет, да? Кто вы, Никитки? Вот такая тема в голосовых. Семен.
10: Привет, вейкаперы. Я сегодня не только ягода клоповка. Растет она только на Дальнем Востоке. Нормализует давление, поднимает настроение. В общем и целом только одни плюсы. Всем хорошего дня.
0: Спасибо, Юлечка.
11: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. Я сегодня, или вообще, наверное, клюква. Почему клюква? Потому что родилась и выросла, и прожила всю свою сознательную жизнь на просторах Сибири Западной. Всем хорошего настроения, легкого четверга.
0: Ну, насобирали сегодня ягод, да, по-моему? Пора Армина Ван Бюрена послушать. Пора.
12: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Когда хочется отдохнуть и расслабиться. Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
4: Доченька, что это там рисуешь?
5: Это домик.
4: А почему он весь в трещинках?
6: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
7: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
8: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
9: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
10: Это тебе не спортзал, нельзя.
11: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО «СЗ Проект С-35». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Хавейл Центр Автолига технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
14: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
15: Нет.
14: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Друзья, радио «Рекорд» на волне. Я Настя Никитина. Заваривайте чай, садитесь поудобнее. Сейчас расскажу все, что скрывают ваши кинотеатры. Погнали! 20 лет назад мы выучили слово «Цирулиан» и поняли, Миранду Присли боится весь мир. Теперь «Дьявол носит Прада» вернулся. И знаете что? В 26-м году страшно уже самой Миранде. Энди Сакс больше не ассистентка, она серьезный журналист. Без работы. Газеты закрываются, и единственный выход – вернуться в подиум. Но есть проблема, Миранда ее не помнит. А вокруг диджитализация, культура отмены и зумеры, которым плевать на вашу Анну Винтур. Эмили Блант теперь рулит Диор, Найджел – якорь стабильности, а сама Мэрил Стрип вдруг показывает трещины в ледяной броне. Это не сиквел про шпильки и диеты, это эпитафия эпохи печатной прессы. Грустно, стильно и без магии оригинала. Магия была в 2006 году, а здесь честное прощание. Стоило ли ждать 20 лет? Наверное, да. Хотя бы ради того пиджака от Марджелла. Мои 8 из 10 – 18+. Друзья, далее готовьтесь к фаталити в прокате Mortal Kombat 2. Авторы услышали фанатов. В первой части не было турнира, слили гора, а главный герой Коул Янг был лишним. В сиквеле все иначе. Турнир есть. Бои насыщенные. Джонни Кейдж и Китана теперь в главных ролях. Но есть нюанс. Фильм категорически нельзя воспринимать серьезно. Это чистый фан-сервис под пиво и чипсы. Драки отличные, хореография огонь, фаталити на месте. Но их маловато, и они какие-то аккуратные, вежливые что ли. А юмор тут вдруг стал как в киновселенной Марвел. Шутка после каждой драки, даже когда не смешно. Мрачная атмосфера из игр исчезла полностью. Фанатам с 25-летним стажем будет грустновато. Лору простили, Куан Чи проходит мимо, а Шао Кан ни рыба, ни мясо. А вот если вы рубились в МК-9 под пиво на вечеринках, это ваше кино. Оно в разы лучше первой части, но до идеала далековато. Стоит ли смотреть? Да. Но на один раз, под попкорн и без претензий на искусство. Мои 6 из 10. 18+. Друзья, у меня на этом все. Я Настя Никитина. Это Радио Рекорд. Услышимся в четверг. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. 8.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, Никита Стазаня.
3: Всем прекрасного начала дня и почти завершения до рабочей недели.
4: Привет, друзья, у нас четверг, 14 мая. В этом часе обязательно поиграем. Готовьте приложение Радио Рекорд.
2: Скачайте как минимум, да, зарегистрируйтесь в чатике, это важно. Ребята, мужчина, который помогает по дому своей девушке, второй половинке, они более счастливы и их отношения более успешны. Ученые выяснили, что когда бы бытовые обязанности делятся поровну, женщины чувствуют себя комфортнее и эмоционально ближе к партнеру. Вот. Если же вся бытовуха сваливается на одного человека в отношениях, то они начинают проседать, эти отношения. Главный вывод исследования. Мужчина, умеющий пользоваться стиралкой, не как древним артефактом, уже зеленый флаг. Вот что заявили.
3: Это ученые женщины выяснили?
2: Не знаю. Ну, звучит интересно, да? Да как можно не уметь пользоваться стиралкой-то в наше время? Ну, вообще.
4: Ну да, на самом деле, настолько быт уже и так упрощен всякими гаджетами, то...
2: Там все нарисовано.
4: По-моему, вроде как бы и нормально. Что мужчина может закинуть в посудомойку грязную посуду и грязное белье в стиралку.
3: Ну, вообще, он даже пропылесосить может.
4: Мне тоже так кажется.
3: Вообще. И приготовить даже может.
2: Ну, вообще, просто... обязанности, да, в паре, это же такая очень большая тема для обсуждения.
4: Мне кажется, основной ссорой из-за того, кто мусор выносит.
2: Да, кто первый выходит из дома, это логично, наверное.
4: Мне кажется, у кого по пути помойка.
2: Интересный подход.
3: Ну, не, ну там же, смотрите,
4: ну, в смысле, если они в разные стороны идут и кому-то мимо помойки.
2: Да на каждом пути помойка.
3: Нет. Нет. Если человек не хочет выносить мусор, он найдет помойку на твоем пути везде. Ты говоришь, типа, у меня нет помойки. Да твоя работа помойка. Там и вынеси.
2: Ну хорошо, будем обсуждать, как вы распределяете обязанности в отношениях. Вот такая вот тема обсуждения у нас.
4: У Стаса все очень просто с обязанностями. Ты живи сама, а у меня мой дом. Да?
2: Так? Слав, парируйте.
3: Да иди
4: ну
3: ты!
4: Чтоб не делить обязанности.
3: Ну нет же, конечно.
4: А
3: почему?
4: Как?
3: Я привык, если я могу сделать это сам, я сделаю это сам, чтобы никого не напрягать. Если мне нужна помощь, я ее даже просить не буду. Я сам со всем справлюсь.
4: Если,
3: ну, если я тем более у себя дома, то я не буду обременять вообще никого.
2: А если у нее?
3: Если у нее, то да, я наоборот буду максимально помогать, то за собой там убрать тарелки я точно смогу.
4: Вопросик, а если тебе нужно что-то зашить?
3: Ничего страшного, я возьму иголку.
4: Сам зашьешь?
3: Конечно. И давайте так, я когда уехал из родительского дома, я был готов ко всему. Я умею шить, стирать, криво шью, согласен.
2: Угу.
3: Да, один рукав стал короче, но ничего страшного, держится.
2: Жилетка классная.
4: Никит, зашить кому пойдешь?
2: Слушай, да, спрошу просто, кто шить умеет. Он эксперта же ищем.
4: В чате дома?
2: По видеоиграм.
3: Слушайте,
2: кстати, меня не добавляют в чат дома.
4: Вопросики.
3: Ты токсичный сосед.
2: Наверное.
4: Возможно, ты с кем-то поссорился.
2: Ну, может быть, друзья.
3: Слушай, сейчас же ателье есть, можно все сдать и все починить.
2: Как вы распределяете обязанности в отношениях, мы обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, как вы распределяете обязанности в отношениях, как это у вас происходит. Олеся написала, с этим сложно, мой мужчина даже не знает, что домашние обязанности есть. Забыл выкинуть мусор, нюхая его всю ночь возле кровати. Я не мамочка ему, убирать не буду. В итоге со скрипом, но базовые вещи выполнять научился как-то. А все потому, что мама с детства ходила за ним, подтирала. Вот даже и причинно-следственная связь установлена этого всего. Видите? Андрей Кош, 73. Пока она собирается, как цыганская невеста, я ухожу, грею ее машину, чтобы она села и поехала. Классно. Так, поехали дальше. Все просто. Она в отношениях все, я нет. Все по барабану. Я свободный мужчина, в чужое не лезу, говорит Джейсон. Ну, он шутит, конечно. Ну, шутит.
2: То есть, получается, что-то делает.
1: Что-то делает, да. Холли Грейл, кто первый встает, тот и не моет посуду, но готовит завтрак. Интересное правило, кстати.
2: А, ну кто готовит, тот не моет. Это отличное правило.
3: Мне тоже кажется. Здесь ровное деление.
2: Ох, грустно тебе приходится, Ань.
3: Почему?
2: Ну ты же не готовишь.
3: И что, загрузить посудомойку раз в день?
2: Получается.
3: Да я даже разгружу ее.
1: О-хо-хо-хо! Серьезно, Дамир, у нас девушка все по фэншую. Уборка вместе, готовка вместе. Бывают дни, когда сильно уставший прихожу, то она все делает. Но если и она устала, то мне вообще не западло тоже убраться или приготовить. Видите, все на чувствах, на восприятии друг друга.
2: Ну вообще, мне кажется, то есть ты заметил какое-то несоответствие, это грязно. Ну, уберись.
1: Максим пишет утром, она с ребенком, прихожу с работы, она грубо кидает его мне и говорит, я отдыхать. Вот. Так, Жека, я зарабатываю и делаю все, чтобы она не парилась, а она дома готовит вкусняшку. Здесь, наверное, да, зависит от многих вещей, да, опять же, кто двое работают в отношениях, либо кто-то один, да, ответственный же. И за бюджет есть на мужское население,
2: то есть, думаешь, в большей степени. Кто больше зарабатывает, он говорит, я вот приношу деньги в дом, ты устраиваешь мне быт.
1: Ну, почему? Это очень часто можно встретить в наших семьях.
2: Ну, это неплохо, нормально.
1: А кто говорит, что плохо? Поехали дальше. Я зарабатываю, она готовит. Пока, ну, самый, наверное, популярный ответ. Каждому по обязанности, Евгений написал. С каждого по возможности. Всегда участвовал в быту. По ремонту, естественно, это мое. Но обои клеили вместе. А на кухне моя обязанность шинковать лук. Вот четко есть у человека. Когда дети подросли, естественно, их приобщили. Идешь с работы, а картоха уже жарится. Полы, посуда помыты. А еще я крестиком вышивать умею. Вот на всякий случай Евгений добавил.
2: Вот про ремонт. У меня есть подруга. Она говорит, что наоборот. Я, говорит, вот руками все могу сделать. Муж нет. Ну вот не получается у него. Поэтому ремонт сейчас в квартире делает она, а он занимается, то есть работает, сидит с детьми.
3: Но есть такие исключения из правил. У меня тоже знакомая, например, по инструкции IKEA лучше всего мебель собирала в семье.
2: А сейчас-то нет инструкции. Попробуй собери этот шкафчик.
3: Инструкция есть в интернете.
2: Не работает.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
6: В Чанган-центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер UNES, гибридный внедорожник Dipal G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
7: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: 877-988. Максимум даем. Минимум просим.
10: ИП Тилухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
11: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. Река НН.
10: Я вижу.
13: Я вижу.
14: Я вижу.
15: Я вижу.
16: Я в Садко.
17: Я в Садко.
18: Я в Садко.
19: Я в Садко.
20: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии «Садко». Вижу.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
23: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
26: Это мой ритм, это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги, герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
27: Оно рейтинг «Спорт». Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
28: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: А теперь можно открыть чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра», потому что через 10 минут мы с кем-то свяжемся из вас и сыграем в прямом эфире, и приз отдадим, если
1: вы выиграете. Очень классная игра. Искусственный интеллект вам что-то загадает, вы отгадаете, приз ваш. Это все, это прогноз.
0: Пока обсуждаем, да, как распределяются обязанности в ваших отношениях. Может быть, по дому, а может быть и нет. Итак, поехали. Есть следующее сообщение. У нас разделение обязанностей 50 на 50. Она готовит, я ем. Она убирает, я пачкаю. Она тратит, я зарабатываю, Сережа написал.
2: Она уходит, ты смотришь, будет скоро.
0: Уборка кухни и готовка на жене, Александр говорит. Остальное на мне. Поэтому я купил моющий робот-пылесос, оставив перечень своих обязанностей. Уборки только совмещенный санузел. А, ну если что, сломается, я чиню. Шью тоже я, заявляет нам Александр. Молодец какой. У нас любимый все поровну, Сергей говорит. Если есть мужские обязанности, есть женские обязанности, все остальное вместе. Также воспитываем своих сыновей. Замечательно.
2: А как понять, что мужские обязанности?
1: Ну, может быть, что-то с тяжестями связано, нет?
2: Ну, не факт. Ну, что, у вас за квартира такая, где вы тяжести переносите? Только одни тяжести.
0: Виталий, например, пишет, вот, говорит, привет, я ничего по дому не делаю. Быт — это не мужское. С собакой гуляю, потому что алабай. Вот.
2: То есть, если жена уедет в командировку, допустим, там на неделю, все, хана тебе?
0: Не знаю, Лия. Как-то женщина дала совет делать все вместе и помогать друг другу. Помогает. Вот, опять же, кто хочет укрепить свои отношения. На теме
1: проходила мимо женщина, дала совет?
0: Может быть. А, на тему же бытовух очень много конфликтов всегда бывает.
1: На самом деле, да. Вот мы так делим, но по факту ссоры-то, они вот из-за таких простых вещей.
2: Ремонт. Ремонт

0: Говорят, ну, это прям вот кладезь для ссоры.
1: Кого-то да. Что-то может достать, да? Кто-то выматывается на работе, еще и по дому, поэтому здесь, мне кажется, нужно договариваться о быте точно и как его вести.
0: Ну, там есть такая тема, что кто-то приходит и разбрасывает вещи. Другому человеку это не нравится. Мне кажется, ну, вот я, допустим, иногда прихожу, я бросаю вещи на пол. Я думаю, чтобы не было с этим проблем, нужно, знаешь, начертить такие квадраты, куда ты бросил свои вещи. Попал в квадрат, пусть лежит.
2: А не попал, сжигай.
0: Ну, примерно, да. Ну, то есть,
3: квартиру.
0: Любишь разбрасывать вещи, хотя бы делай это вот централизованно, чтобы никому не мешали.
2: Я помню, какая-то одна мамашка мне рассказывала, что у нее ребенок тоже, грубо говоря, там, ну как, разбрасывал все игрушки, тра-та-та. Она придумала схему, значит, брала коробку, просто сметала все в эту коробку, грязные шмотки, носки, игрушки, тра-та-та. И в какой-то момент, там, раз в неделю заставляла перебирать. То есть есть задание перебрать все это и разложить по местам. А так это, по сути, коробка, в которую просто все, не знаю, там, обертки. Попробуй, Стас, такую коробку себе сделать. Зачем? И иногда разбирать.
0: Я не так, что прихожу, у меня дома срач.
2: А, ну нет. Ты говоришь, я люблю кидать.
0: Но я могу прийти. Нет, я могу прийти, допустим, да, и, допустим, шорты или штаны бросить на пол. Но я их потом уберу. Все, ну, нормально.
3: Так, если Стас придет к вам в гости, знаете, шорты или штаны, он бросит куда-то на пол.
0: И голики буду бегать по квартирке.
2: Напугал.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума разрешила использовать российскую армию за рубежом для защиты граждан России. Закон приняли сразу во втором и третьем чтениях. Применение военных будет возможно по решению президента в случаях, если россиян за границей арестовали, удерживают или преследуют по решениям иностранных судов и международных органов, в которых Россия не участвует. Власти Москвы запретили публиковать информацию о последствиях терактов и атак БПЛА до официальных сообщений Минобороны, мэрии или Сергея Собянина. Ограничения распространяются на СМИ, экстренные службы и обычных граждан. Решение объяснили борьбой с фейками, а за нарушение новых правил предусмотрены штрафы. В Латвии предложили полностью запретить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией, включая транзитные перевозки. Поправки подготовило Министерство сообщения страны. Сейчас в республике уже действует запрет на нерегулярные автобусные рейсы, а новые ограничения могут распространить и на регулярные маршруты. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
22: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
23: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой.
0: Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Игра у нас прямо сейчас. Битва с искусственным интеллектом. И на связи Антон. Антон, привет.
1: Да, привет, привет.
2: Привет, Антон. Из какого ты города?
1: Я из Челябинска.
2: Прекрасно.
0: А, Антон, мы здесь обсуждаем обязанности в отношениях. Ты в отношениях?
1: Да, да, я в отношениях.
0: Как распределяются у вас обязанности?
1: Ну, вообще по-разному. То есть нет какого-то четкого распределения. Кто что увидел, тот что и сделал. Не знаю, допустим, увидел мусор, что нужно вынести, пошел и вынес.
3: Я, конечно, думал вопрос. Ты в отношениях, да? Кому ты этим обязан? Что там у вас по обязанностям?
2: Ну хорошо, в магазин кто ходит?
1: Чаще всего я, потому что я зарабатываю больше в семье.
3: Ну, да, хорошо. Так, обозначь сразу, так. Ты зарабатываешь. Красавчик.
0: Мы болеем за кого-то сейчас.
2: А полы кто моет чаще?
1: Полы чаще супруга, потому что я не очень это люблю.
2: О, да? Ты что? А окна кто моет?
1: Тоже она.
2: Это опасно.
3: В смысле, она может уйти?
0: Ладно, давайте не мучите Антона больше. Ему еще домой идти. Антон, у нас игрушка «Битва с искусственным интеллектом». Что-то загадал тебе, а тебе нужно отгадать.
2: У нас очень классная песня, и даже вот в конце будет напрашиваться ответ. Просто слушай и отгадывай.
0: Готов?
2: Погнали.
1: Хорошо. Да-да-да, готов.
4: Я африканцам с теми мая много радости принес.

0: удалось. Это...
1: Нам можно сделать альбом из яичных треков?
2: Мы можем нарезать это.
3: Яичные треки! Разбивайте!
2: В общем, Антон, композиция прозвучала, как ты думаешь, что было там?
4: Ну, это русский рэп, я так понимаю. Это... Если мне нужно жанр угадать.
2: Жанр,
1: нет,
2: верно?
1: Тебе нужно отгадать, что в словах было загадано. Смотри, вот сейчас обобщу. Это была песня про породу собаки, созвучно с фейхоа. Порода созвучна с фейхоа, маленькая. И твой город, это тоже чихуа, подсказка.
4: Чихуахуа.
1: Правильно.
2: Есть, поздравляем тебя. Приз твой, ты его забираешь. Можешь передать привет кому хочешь.
4: Привет всем, передаю, кто меня знает, кто меня услышал, всему Челябинску. Всему Челябинску привет.
2: Круто, и мы присоединяемся, Челябинск. Привет тебе, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
4: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года при оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-30. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
8: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
9: Чтобы в память надолго врезалась «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла «Кавер Экспрессия».
8: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Мы продолжаем обсуждать, как вы распределяете обязанности в отношениях. Тема сегодня такая, горячая. Ну, пока все мирно. Светлана пишет. Я сам себе сама. Всем доброго утра, говорит Светлана. Нужно помочь Светлане.
1: Чтобы вещи дома не бросать на пол, люди покупают велотренажер.
2: Это... Зачем? Либо кресло.
1: Либо есть, было мини такой спортзал, вообще тоже. Вот туда очень хорошо шмотки.
0: Шведская стенка, да, это называется?
1: Нет, не шведская стенка, прям там, где можно и пресс качать, и руки, ну как называется?
2: Тренажер, такой, я понял.
1: Мини-спорткомплекс прям.
0: Там и для брюк место, да, есть
1: там
0: со стрелками повесить.
1: Там вообще просто идеально все.
2: Квартиру под него найти, да?
0: И носки посушить, да. Александр, коммунальные платежи, покупка основных продуктов, это на мне. Наиглавнейшая обязанность супруги делать уроки с детем. Я уж лучше приготовлю что-нибудь, да посуду помою, чем вспоминать школьную программу. Ну, кстати, да, это очень же большой пласт ответственности, уроки с ребенком.
2: Это да.
0: Это же нужно донести, нужно не сорваться.
2: А я вот представил, да? Вот,
0: это же нужно не отказаться от него. Вот,
2: ребенок, не отказаться. Приходит тебе ребенок, говорит такой, проблемы с математикой. Да. И это уже там, ну, не первый, второй класс, да, где ты еще шаришь.
0: Угу. А вот девятый.
2: Уже, а вот уже логарифмы пошли. Модули, вот эта вот штука. И что теперь делать? Я только название знаю.
0: Самому изучать, вспоминать.
2: О, нет, спасибо. Нет,
0: вот мне кажется, самая действительно сложная обязанность из всех – это сделать уроки с ребенком.
1: Я тебе больше скажу, ты не должен делать уроки с ребенком. Смысл обучения в школе, чтобы ребенок сам делал домашку.
2: Да, скажи это классному руководителю.
0: Аня, это, наверное, в идеальной вселенной. Ну, это не так происходит же. Нужно же все равно...
1: Нет, я топлю за такое воспитание, что это оценки ребенка. И я согласна, есть исключения, когда нужно стоять над душой. Это какие-то, может быть, отклонения или еще что-то. Но в целом дети сами делают, и насколько наделали, такие оценки получают. И на этих штуках учатся.
2: Подождите, стоять над душой, это же в воскресной школе.
0: За человек-то такой. Как вы распределяете обязанности в отношениях? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: О, малерка. На Рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 9.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Два часа еще с тобой будем.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения рабочей недели.
4: Не могу привыкнуть. Привет, привет. 14 мая. В этом часе ответит наш действующий юрист на ваши вопросы. Анонимно вопросы присылайте в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Рубрика «Курс на право».
2: Да, ждем. Много вопросов. К новостям пока. Пьяные олени заполнили Францию. Реально, полиция предупредила всех, говорит, будьте начеку. Животные объедаются ферментированными фруктами, пьянеют, начинают неадекватно себя вести, бегают кругами, валяются на земле, не контролируют себя, к людям пристают.
3: Так это реально про животных, а не про французов?
2: Это про животных. Это реально вот олени так развлекаются.
4: Ну так, подождите, а почему не собирают эти, как там...
2: Ферментированные фрукты.
4: Да, ферментированные фрукты.
2: Ну, все, ну,
4: наверное же, нужно устранить причину, а не сейчас лечить последствия.
2: Почему? Можно сдать в какой-нибудь рехаб оленей, там, открыть на время.
3: Оленей рехаб.
4: Начало-начал.
2: Да, пока фрукты где-то бродят.
4: Оленей рехаб.
3: Нет, стоп, я знаю, что нужно делать. Надо, наоборот, побольше их разбросать, этих фруктов. Пусть дичь наестся.
4: Так.
3: Шлепнуть ее. И быстренько готовить. И будет у тебя, получается, такой пьяненький бифштекс.
2: А с оленями что делать?
3: С оленями закатывать на зиму.
2: С оленями. Каламбур ашная открылась.
3: Ну вот, животные пьяники, будь деликатес.
4: Ну я просто придумала, с трассы звонит человечек. Да тут пьяные олени! И ведь не поймет человек, что это про животных.
2: Ну да, но нужно.
4: Потому что за рулем же тоже всех оленями называют.
2: А почему у нас такого нет, да? Ну что, наши олени воспитаннее, получается.
3: У нас, потому что больше лосей, которые другое едят.
2: Я видел недавно видос, где мужик ехал по трассе, и стояли возле дороги три лося. И они ждали, пока он проедет.
4: Прикольно.
2: Да, и он на них наорал, говорит: а ждете, что вас били, что ли? Или что, как будто они специально стояли и ждали, пока кто-то проедет возле этой дороги.
3: И подходит лось другой такой. Что ты встал? Давай быстрее, не видишь, мы ждем.
4: Ну, вообще-то опасна ситуация, и когда вот предупредительные знаки, что осторожно, лоси или олени.
2: Блин, в области кабаны часто.
3: О, кстати,
4: это вообще жесть.
3: Про зебру недавно узнал один фактик. Знаете, откуда появилась именно зебра, почему она выглядит так вот полосками?
4: Почему?
3: В Древнем Риме дороги были все время загажены всякими от лошадок, от всего остального, и поэтому на дорогу клали такие камни.
2: Высокие.
3: Да, чтобы по ним могли ходить люди. Но между камнями должна была быть прорезь, чтобы могла проехать повозка. И поэтому получалось, что такие вот у тебя полоски на дороге, по которым прыгали люди, чтобы не испачкаться, а телега могла проехать.
4: Первые 30 секунд про животное думал.
2: Я тоже думал, что ты сейчас про зебру скажешь, как про животное.
4: Да.
2: Что у нее друг лев, Алекс, они из зоопарка бежали.
3: Стоп, эта зебра была на свидании. Она шла с девушкой, видит там грязь. Она сняла с себя шкуру, положила вот так вот. И его подруга прошла по шкуре, чтобы не испачкаться.
2: Но это ты уже выдумал. Мы уже в это не поверим.
1: На Рекорде.

0: Брейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, маленькие мальчики из королевской семьи, вот те самые английские принцы, маленькие еще когда, всегда должны носить шорты, оказывается. Эта древняя традиция сохраняется по сей день. Нет, вот они появляются, если где-то на публике и тепло, всегда должны носить шорты. Я не знаю, с чем это связано, просто факт.
2: Мы, может быть, про эти красивые надувные панталоны принцев?
3: Нет, шорты.
1: Нет, нет, шорты, вот прям пацаны должны ходить в шорты. Становишься подростком, тебе бриджи выдают. Все, ходишь в бриджи.
3: Взрослый в штанах.
1: Да, не заслужил штанины ты еще, чтобы носить их.
3: Все, я понял, смотрите, он носит шорты, и как он взрослеет, то шорты превращаются в трусы. Потому что они становятся все меньше и меньше.
2: У меня вопрос, вот столько юмора, что колготы травмируют в детском саду пацанов, это правда?
3: Да, колготы, да.
1: Посмотри, это наша тайна.
3: Когда это колготы, это травма. А когда это подштанники, это статус.
2: Да?
3: Ну, подштанники, к ним нужно прийти. То есть ты такой, рано или поздно ты снимаешь, ну, приходишь к девушке, допустим, снимаешь, ага. Она такая в подштанник, значит, ты заботишься о себе. Ты держишь это в нормальной температуре, чтобы ничто не отмерзло.
2: А почему нет взрослых мужских колгот?
3: Есть, но это не в нашей стране. Там и чулки у них есть взрослые. Кстати, про мальчиков в Англии раньше были, ну, при царских, при королях были мальчики для битья. Потому что бить принца было не принято. Ну, как ты ударишь принца за какую-то оплошность? А рядом с ним всегда находился мальчик, который получал все тумаки за принца. И тогда это должно было вызвать эмпатию у принца, чтобы он не косячил.
2: Прикольно.
1: Тумаки. Да. Биткоин не называл сонату номер 14 «Лунный», как это казалось. Она имела подзаголовок «В духе фантазии». Название появилось уже после смерти композитора. Это критик. С него все началось. Людвиг Рельштаб сравнил первую часть произведения с «Лунным светом» над Фервальческим озером. И это сравнение закрепилось за всей сонатой. Она не лунная, оказывается.
3: Подожди, а в фильме этого не показывали? Mm. Там он просто сбежал из дома.
1: И искал свою семью, да, я помню. Потом в третьей части он нашел жену с бантиком.
3: Ну, да вообще, а как так-то?
2: Никита, мне кажется, мы должны донести это в массы и называть всегда не лунная. Не лунная соната, не лунная. Какая, как правильно название?
1: Фантазия что-то. В духе фантазии.
2: Вот, видишь, как забывается. А лунная запоминается.
1: Реально. Ученые провели исследование, ребята, про запахи. И узнали 5 универсальных запахов, которые нравятся практически всем. 99%. Говорят, о, это классно.
2: Мандарины.
1: Практически. Это запахи. Ловите. Лайма, грейпфрута, бергамота, апельсина и перечной мяты. И популярные производители духов и ароматов. Один из этих обязательно добавляют, чтобы нотка его была.
3: Классно.
1: Ну, конечно, это все маркетинг. Это маркетинг.
3: Еще бы ванилька была с корицей.
1: Ну.
0: Рекорд. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Сантим Люкс.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
7: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Напоминаем, что ваши вопросы юристу можно писать в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Это все анонимно, не переживайте, юрист уже ждет, мы ждем, давайте-ка накидайте еще. А мы обсуждаем, как вы распределяете обязанности в отношениях. Вот, тема такая сегодня.
1: И мы читаем ваше сообщение.
0: Петькин сын, всем добра, начинает так. У нас в семье нет обязанностей, есть полномочия. Серьезно, мы жители одного гнездышка, и от каждого в равной мере зависит чистота и уют в нем. Ну, дети, понятно, пока дети, но уже помогают и очень даже неплохо помогают.
1: Ремонт — это больная тема, я хочу сделать, но моя дорогая не может определиться, что хочет.
2: Так все просто, отправь ее в отпуск, и пока она в отпуске, делаешь, как ты хочешь.
1: О, ты что, а потом можно прийти. Несогласованные действия бывают, провоцируют ссору.
2: Лучше извиниться, чем оправдываться. Ой, чем договариваться.
0: Любовь пишет: готовлю, стираю, убираюсь, хожу за продуктами, вожу младшего на занятия, хорошо зарабатываю, плачу за свою машину, а муж просто молодец, шучу, говорит. Муж оплачивает отпуск и все дорогие покупки, оплачивает все занятия детей и подстраховывает с младшим, если я не успеваю отвезти на занятия. Вот, Анюту поддерживаю, это тебе, Анюта, в плане ДЗ со старшими, делала до второго класса, потом сами все делали. Седьмой класс, все косяки решает сам.
1: Абсолютно.
2: Слушайте, я вот думаю, что полномочия — это же мытье полов.
1: Намочи.
0: Вы дали сегодня.
1: Я хоть и зарабатываю в 4 раза больше жены, но сегодня не поехал на работу, чтобы перекопать землю, убрать сорняки, где будут посажены цветы.
2: Так что, вы живете на земле, где дом? Ребят, может помочь что-то?
1: На дачу. Просто, чтобы моя сладенькая видела их с утра и улыбалась.
2: О, как это мило.
0: Представляете, как больше обязанностей, когда у тебя собственный дом, да? Это не просто пылесосить и помыть. Это еще участок нужно вот этот распределить. Она высадила цветы.
2: Мне кажется, когда у тебя свой дом, нужно сделать большую дверь, огромную дверь, напротив друг друга. Знаете, чтобы сквозняк был. Открываешь, и чтобы просто продувало всю пыль.
0: Сквозняк должен быть.
2: Ну, не знаю, на подветренной стороне стройтесь.
0: Так, как вы распределяете обязанности в отношениях? Мы обсуждаем, а вы пишите свои версии, как это у вас в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев после испытаний ракеты «Сармат» поздравил западных друзей России и заявил, что теперь мы все стали намного ближе. Ранее в России сообщили об успешном запуске новейшей межконтинентальной ракеты, способной преодолевать расстояние свыше 35 тысяч километров. Госдума приняла закон, упрощающий проверки водителей на опьянение. Теперь инспекторам ГИБДД не придется оформлять часть обязательных документов. Некоторые отметки можно будет выносить прямо в другие материалы дела. Авторы инициативы считают, что действующая система с оформлением нескольких протоколов для каждого случая была избыточной. Россияне стали лидерами по числу уголовных дел среди туристов на Пхукете с начала 2025 года. Так, за прошедший период на них завели 269 дел. Следом идут британцы и французы. Однако, по отношению к общему турпотоку, россияне нарушают закон реже европейцев. За полтора года Таиланд посетили около 1,5 миллиона туристов из России против 350 тысяч британцев и 200 тысяч французов. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: «У меня дело выгорело!»
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Dance

0: каперы на рекорде. Курс направо.
1: И без действующего юриста нам здесь не разобраться. Света Копылова с нами на связи. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, у нас первый вопрос.
1: Поехали. Начнем с самого длинного. Женщина-старушка жила в муниципальном жилье в Санкт-Петербурге. У женщины был сын. Женщина умерла. Сын не оформлял никаких документов на квартиру. Жил в другом месте с семьей. Муниципальную квартиру сдал. Квартиросъемщик платил 15 тысяч рублей в коммунальные платежи. Сын умер 10 лет назад. Квартиру продолжили сдавать его жена уже. И по итогу на нынешний момент уже 15 лет квартиросъемщик живет в квартире, на которую нет никаких документов. Нет никакого договора о съеме. Какие сейчас нужно предпринять действия супруги, сына, старушки? Попадает ли действие под какую-то статью? Может ли эта схема вскрыться? Вот.
2: Вот. Скорее под статью не попадает, но женщина, супруги умершего, да, которая сдает квартиру, не являясь ее собственником или нанимателем, может быть взыскана этим квартиросъемщиком неосновательное обогащение, так как, конечно же, прав сдавать это имущество у нее не было. Когда строится эта схема, сказать сложно. Наверное, тогда, когда органы местной власти, администрация узнает об этой ситуации, да, и будет как-то, не знаю, связываться с нынешними квартирантами, которые там проживают, и уведомлять их о том, что им необходимо освободить помещение.
4: Так я знаю, когда будет схема вскрыта. В 9 утра 39 минут 14.05. Вот, на всю страну. Спасибо.
3: Привет. Да. Если я еду за границу работать, и у меня всплыл долг, можно ли договориться с приставом, чтобы не ставили запрет на выезд?
1: Договориться.
2: Ну вот, боюсь, что договориться не получится. Единственное условие, которое в такой ситуации устроит пристава, это, наверное, погашение долга.
1: Все, не договориться. Ходили с юристом к дилеру, забрали все документы, чтобы были основания для расторжения ДКП. Но машина и ключи остались у дилера. Они опечатаны. Могу ли или будут ли они как-то вредительствовать? Требование не подано, как 10 дней машина стоит там. Никто не звонит даже.
2: Вообще ничего не понятно. Ключевое в этой истории, что вы оставили свою машину у дилера и переживаете, что они могут нанести какие-то повреждения вашему имуществу, да, или еще не вашему имуществу, неважно. Так вот, в такой ситуации, когда вы где-либо оставляете свое имущество, передаете его там дилеру, продавцу, неважно. Главное составить обязательно акт, фото и видеофиксацию, соответственно, и акт приема-передачи имущества. То есть, если вы в какой-то ситуации вставляете машину, то обязательно нужно ее было сфотографировать, снять на видео и зафиксировать ее состояние, описать, не знаю, допустим, что она не имеет никаких внутренних и внешних повреждений и полностью исправна.
1: А сейчас же можно подъехать это сделать? 10 дней стоит, а сейчас зафиксировать.
3: Мне кажется, можно, если не сделано.
2: Можно попробовать, да.
1: Все, отлично. Свет, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ-проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Сектор газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
10: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
9: Точно. Готовые дома вкрутой.
10: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
11: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
12: Без возрастных ограничений.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
14: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
13: Вам понравится. Категория 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Все, еще совсем немного обсуждаем обязанности по дому, как они у вас распределяются, какие правила у вас там есть, и подведем итоги голосования, если надо, конечно, будет.
1: Сильнее, ты прав.
2: Я считаю, что нужно вообще, чтобы была такая коробочка, и каждый вытаскивает себе обязанность, как в игре, в шапку, и все, и тогда ссор не будет.
0: И прикольный интерактив, почему бы нет?
1: Да. Вот так вот, достаешь бумажку, говоришь, ты должна, значит, мокрая тряпка, пол.
0: Смотрите, это же как эти карты, да, банковские, мы же выбираем себе кэшбэки по повышенному проценту, да? Вот точно такое же, закидываем просто.
2: Закидываем, помыть посуду, разгрузить посудомойку, разгрузить белье, повесить.
0: На месяц выбираем обязанности.
2: Да можно даже на неделю.
0: Даже на неделю, чтобы интереснее было играть. Светлана пишет, мы с мужем всегда все делаем вместе. Иногда даже кажется, что он больше. Бывший военный всем все погладит, разложит вещи, гладит как боженька. Просто я так не умею. Уроки с детьми тоже он делает, но унитаз все равно мою я. Веселится Светлана. Ну, прекрасно.
2: У нас вообще в семье мало споров, и мы не ищем виноватых, так как у нас закон, что виноваты всегда оба, и жена, и теща.
0: База.
1: Представляете, написала семья грибов. У нас мало споров.
0: А так, вот Себастьян здесь задается вопросом, ну, допустим, она домашний очаг, он деньги. Только обычно кидалово получается. Он деньги приносит, а очага нет. Себастьян, ну что ж, нужно искать верного партнера. Надежного.
1: Да, может, там есть и очаг, просто пока еще не разглядел, или мало денег.
2: Мне вот интересно, если в семьях мужчина готовит, соответственно, девушка берет на себя какие-то другие мужские обязательства, например, приколотить косяки.
0: Да.
2: Да? Ну, это вопрос.
0: Ну, у вас же не получится. Ну, в большинстве своем, вы же не умеете приколотить.
2: Вообще, если честно, готовка очень много времени, мне кажется, занимает.
1: Слушайте, а зачем вот...
0: Тебе кажется, да, это основа.
1: Такая замена, что если он готовит, значит, я должна взять, ну, девочка должна взять мужскую какую-то обязанность. Нет, пусть выполнит другую обязанность по дому, что-то полегче. Что получается, то и делай.
0: Пообнимай просто, да,
2: нет, я согласна, это очень важно. Что получается, то и делай.
1: Все верно.
0: Может, реально у кого-то получается круто косяки прибивать, да, у девчонок, им это нравится. А мы тут ограничиваемся.
1: Все, вот и работа.
0: Да кто вы такие, да. Как вы распределяете обязанности в отношениях? Итоги голосовалки подводим. Четких обязанностей нет, победил этот вариант. Всегда готовы подстраховать друг друга. На этом мы остановимся. Крутой.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Привет и доброго утра! 10:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час с тобой еще будем.
3: Всем отличного бодрого четверга.
4: Привет, друзья! 14 мая, завтра у нас пятница. Идеальная, короткая, рабочая неделька.
2: Да, друзья, напоминаю, что в конце шоу мы всегда отвечаем на ваши вопросы, любые, не имеем права лгать, поэтому задавайте все, что хотите в чате мобильного приложения Рекорда. Мы сами придумали эту игру, сами в нее играем.
4: Да-да-да.
2: Так, поехали к новостям. Не приносите домой букеты сирени.
4: Почему? Это аллергия, да?
2: Это может спровоцировать сильную головную боль, раз, аритмию и даже привести к ухудшению зрения. И это ботаники. А они нам редко что-то говорят. Они говорят, ребята, вот здесь послушайте. Оказывается, в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин. Это сердечный гликозид, который вызывает и аритмию, и нарушение сна, и головную боль. В крайних случаях даже ухудшает зрение и снижает количество тромбоцитов. Чувствительность у людей к нему разная. У некоторых бывает аллергическая реакция. Это ботаники. Таники говорят, вот, и если вы уж принесли этот букет сирени, так и не люблю запах сирени, нужно ставить только в открытом помещении или у окна, чтобы постоянно проветривалось это помещение. Иначе, ребята, в спальне ни в коем случае нельзя.
3: Мне кажется, можно делать заказы ученым, говорит, слушайте, найдите что-то плохого в букете роз. Mm. Вот именно, которые длинные, вот эти, по 1500 за розу.
4: В принципе, можно так и выгнать сожителя.
2: Сиренью?
4: Да.
2: Просто заставил всю сиренью.
4: Это намек такой.
2: Да. А нравится кому-то реальный запах сирени?
4: Мне нравится.
3: Ну, я нормально к нему отношусь, то есть без фанатизма. Ну, есть и есть.
4: Мне цвет нравится у сирени.
2: Сиреневый, да?
4: Да ты что, серьезно? Правда?
2: Ну да, сиреневая.
4: Сиреневая?
2: Вообще для меня фиолетовая.
3: Это она еще и белая.
4: Для меня тоже.
2: И белая есть сирень?
4: Белая сирень, да.
2: А пахнет она так же?
3: По-белому пахнет немножечко, да. Попроще.
4: А красная сирень есть?
3: Есть, да, она стучит на всех.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, по-любому про вазелин.
2: Ну, ты молодец. Ну, вот тут молодец, слушай.
1: Ай.
2: Ну, во-первых, это очень полезная штучка. Изобретена Робертом Ч.С. Бро в 1872 году как чудо-желе из нефти.
3: Йоу, бро, спасибо.
2: В общем, изначально продавался как лечебная мазь от ожогов Иран. Состоит из минеральных масел, парафинов. Получил свое название. Вот это я не знала. Значит, от васр вода и греческого эля, наливковое масло. Вазелин. Понятно, да? Вода с оливковым маслом.
1: Вассерлин, получается.
2: Вассерлин, да. Но еще интересный факт. Знаменитая косметическая марка Maybelline, я не знаю, девчонки точно знают, парни...
1: Даже рекламу мы видели
2: вот,
1: все.
2: В общем, смотрите, она обязана своим названием тоже вазелину. В 1915 году создатель увидел, как его сестра смешивает вазелин с угольной пылью для ресниц. Mm-hmm. И таким образом он создал первую тушь Maybelline. Oh. И в название как раз запихнул имя сестры Maybelline. Uh-huh. И слово вазелин. Maybelline плюс вазелин, концовка, получилась Maybelline.
1: Mm-hmm. Вазелин. Вазель Мейбелин.
2: Ну,
3: Мейбель Вазель.
2: Да,
1: Мейбель Вазель — это машина какая-то уже. Мейбель Вазель.
2: Вазель Белл.
1: Дас от.
2: Вазель Белл. Если бы он был не... Ну да, наверное.
1: Интересно, это все про вазелин?
2: Нет, ну хочешь еще про вазелин?
3: Давай. Вази.
1: Я думал, когда же тебя это прорвется уже.
2: Исследователь Роберт Пири брал с собой вазелин в экспедиции на Северный полюс для защиты кожи от обморожения и ржавления оборудования.
3: Чтобы все гладко прошло.
2: Он универсальный, не окисляется, не прогорает на воздухе и делает это отличным смазочным материалом.
3: Мы в тату используем тоже вазелин.
2: А еще вазелин отлично удерживает запахи. Если нанести немного на запястье перед использованием парфюма, то аромат продержится дольше. Вот это лайфхак.
3: Так, стоп, фильм «Парфюмер» же смотрели?
2: Да.
3: Он там обмазывал, по-моему, ну, подобие вазелина, там жиром, да?
2: Каким-то. Слушай, таким. Точно.
3: Вот.
1: Универсальная вещь — вазелин.
3: Надо ведерко взять.
1: В студии.
2: Срочно в студию вазелин.
1: 148 лет, как...
3: Вы сейчас пойдем, побрызгайте, дайте нам вазелин. Говорит, вы что там такое наговорили? Что вам понадобился вдруг вазелинчик?
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
6: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
7: Брекет-система плюс установка за 17500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Талабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
11: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
13: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
14: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3028-72.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 14 мая.
2: Овны, сегодня день будет под завязку, заполнен важными, глобальными, абсолютно неотложными делами.
3: Тельцы, посвятите любимому человеку серенаду, выразите свои чувства в стихах.
1: А близнецы, если ваши отношения с вашим любимым человеком прочны и серьезны, сегодня можно подумать о том, чтобы сделать с ним вместе следующий шаг.
2: Раки, даже если вы собираетесь выскочить из дома на секунду, всего лишь чтобы зайти в магазин за хлебом, все равно звезды советуют вам выглядеть на миллион долларов.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно сформулировать свои мысли и рассказать о своих чувствах.
1: А девы, в этот день вам придется заставлять себя оказывать знаки внимания вашему любимому человеку.
2: Весы, сегодня вас может совершенно неожиданно для вас подвести техника.
3: Скорпионы, если вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало много, то пора бы разобраться в их причинах.
1: А стрельцы, сегодня ваше хобби может сослужить вам хорошую службу в области организации вашей личной жизни.
2: Козероги, если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день.
3: Водолеи, в семейном совете сегодня могут произойти самые неожиданные вещи.
1: Рыбы, этот день вы вряд ли будете вспоминать с нежностью, однако, скорее всего, сожалеть о содеянном тоже не станете. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские девятиклассники с 2028 года начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, новый экзамен станет третьим обязательным после русского языка и математики, а его формат еще будут обсуждать с учителями, школьниками и экспертами. С 1 июня пассажиров рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом начнут пускать на самолеты по биометрии. Эксперимент одобрило правительство, а сдать данные можно будет прямо в аэропорту примерно за 10 минут. Система заработает Шереметьево и Пулково, при этом обычный паспортный контроль для пассажиров сохранят. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником. Авторы инициативы уточнили, что речь не идет о введении дополнительного выходного. Предполагается лишь официально закрепить статус праздника. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые что ни на есть к этой секунде.
2: Вдоль дорог установили зеркала. Не пугайтесь, не у нас, все это в Индии. Чтобы люди не мочились на улицах.
1: Что? А как это поможет?
2: Ну вот дорожка пешеходная, так. И рядом лес. Видимо, это общественные места. И вот там просто взяли и разграничили это большими зеркалами. И теперь Индия. Ты не можешь это сделать.
3: И классные истории всегда из Индии.
4: Теперь люди придут, начнут делать свои дела, еще и рассмотрят там все.
2: Вот, на самом деле, комментаторы так и решили, что, по-моему, никого не остановит зеркало.
3: Контент заснимать будет какой-то. Ну да, интересно.
2: И они как раз намекнули, что, может быть, властям не о зеркалах надо подумать, а о большем количестве общественных уборных.
3: Ну, это будет, наверное, даже дешевле, чем зеркала.
2: Ну, не дешевле,
3: но... В таком количестве.
2: Ну, странное решение, да.
3: Очень странное.
4: У них же течет там этот уборная. Ганг называется.
3: О, да, я как смотрел документальный фильм про их эту реку, и там вообще они все творят, по-моему.
4: Ну, они там и хоронят, по праху они туда высыпают, и моют что-то, и, не знаю, и осликов, и машины.
3: Интересно, скататься бы в Индию, да? Поела бы там уличной еды, честно скажу.
2: Кстати, я не знаю, не была в Индии.
3: За
2: и
3: сколько?
2: Почему-то не очень хочу, не знаю почему.
3: Переформулируй.
4: Вот это челлендж.
3: Да-да, за сколько съесть уличную еду из Индии?
2: Ее надо будет поймать сначала?
3: Нет, и...
4: За сколько? За неделю до отбытия домой, чтобы сидеть отлежаться.
3: Да за день лучше, чтобы сразу к врачу. Итак, в России набирает популярность могильный клининг по подписке. Представляете? За уборку могил, памятников и оград можно заработать до 10 тысяч рублей. Сейчас это набирает популярность. Есть подписки на год примерно 55 тысяч рублей и так далее.
2: А я, если честно, кстати, не думала об этом, но это же отличная история в том, что у многих же захоронения в других городах не
3: Конечно.
2: Всегда люди могут съездить. И если есть такая услуга официально, то это абсолютно нормально. Это точно дешевле, чем тебе, например, летать или на поезде ездить это делать.
3: Намного. Базовая уборка 2,5-7 тысяч, такой диапазон. Комплексная 5-7,5. Годовая подписка, как и говорил, до 50 вообще. А на 5 лет можно сразу подписку взять за 176 тысяч.
2: Ты сейчас подыскиваешь себе новое место работы? Или что?
3: Я просто не сказал название своей конторы еще, да, видимо.
4: А оптовые есть закупки?
3: Ну, Стас, ну куда ты? Ну зачем? Ну, ай.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
5: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
7: Категория 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Вайбере.
1: Ну что, самое время ответить на вопросы. Мы же всегда это делаем, ребята. Итак.
2: Ой, ток-шоу, реалити, а значит, вайкаперы и слушатели. Лавки-лавки, чмоки-чмоки.
1: Ребята, кто с какого года на рекорде?
2: Опачки,
1: так,
2: я
1: мы
2: помню.
1: Третий год, да, по-моему, если я не ошибаюсь?
2: Да, вы летом пришли, вот
1: ты
2: у вас
1: какого?
2: Летом будет, получается, 3 года.
1: Угу.
2: Я помню, 16 февраля 2016 год, первый эфир на радио.
1: 10 лет здесь получается.
2: Ну вот 16 февраля было 10 лет, сейчас уже 11 пошел.
1: С юбилеем, Анна.
2: Так надо было поздравлять 16 февраля.
1: Лучше сейчас, чем никогда, правильно?
2: Благодарю, благодарю. Спасибо.
1: Так, кто из вас опаздывает чаще и почему за период вашего знакомства?
3: Я.
1: Стасик, ну явно Стас.
2: А почему видео ты на меня пальцем показывал? Я вот до сих пор, понимаешь, помню и плачу. А сейчас, посмотри, я, получается, зря думала об этом 2 месяца.
3: Что, нет, ты подумай, это такая встряска немножечко.
1: Нет, ну смотрите, ну бывает, это утро, да? Все утренники бывают опаздывают.
2: Ну хорошо, что нас трое, это раз, потому что если был бы один человек, возможно, вы бы иногда не слушали эфир. Я помню ярко случай, когда я застряла в лифте, реально на эфир утренний, и я тогда работала с Красиным, я позвонила, вот это, как там, служба помощи из лифта. У меня же телефон в лифте не
1: ловил. И предложила сыграть, да?
2: Нет, я сказала, самое главное, я продиктовала номер своего напарника и сказала, позвоните ему, предупреждите, что я в лифте.
1: Ответственно, как подошла, ничего себе.
3: Я туда позвонил, говорит, она не придет. И человек сидит в эфире, у него похитили.
1: Ничего не понимает, да. Так, такой вопрос, уважаемый ведущий. Может ли на радио рекорд трека одного и того же автора прозвучать за 2 часа? Например, уже, да, например, могут сыграть несколько треков Дона Диабло в 1 часе. Их даже 3, может быть, треки-то разные.
2: Да, плюс у нас, понимаете, у нас разные барабашки приходят такие, поставили свои любимые треки. Потом пришел другой барабашка, поставил другие треки.
1: У нас очень Тиесто любят, там могут и 5 треков прозвучать, если они отличаются.
2: А вообще у нас барабан. Туда кидаются все треки, значит, и достаются по бумажкам. Так, значит, последовательность.
3: Ну, прикольно. Сейчас в отделе кадров так переписываем их, как барабашки теперь.
2: Ладно, это правда. Музыкальная редакция, они могут, да, так сделать.
1: Так, всегда хотел задать вопрос. Примерно в 2006-2007 году в эфире «Радио Рекорд» примерно в 6 утра сидела девочка, диджей. Вот, но могу ошибаться. Ну, Юль Пого, знаем мы ее. Она поставила в эфире, по ее словам, ее любимую песню. Это была лирика от всех газа. И было ли ей что-то потом за это? Говорит, 20 лет с вами, 20 лет хранил эту тайну, и вот сейчас решил рассказать. Да ничего и не было.
2: Тебя развели. Ну, конечно, можно поставить трек, главное потом это зафиксировать в музыкальной справке эфира о том, что вот этот трек, который нестандартно вдруг прозвучал, и обязательно это нужно отразить.
1: Я, кстати, на новогодних здесь праздниках, каникулах, мы же в линейке работали, я Леонтьева ставил.
2: Я помню, что мы вообще караоке пели и ставили какие-то вообще абсолютно неформатные вещи, потом просто очень важно это указать, что это было использовано в эфире.
1: И ведущие делают в большинстве своем все, что хотят. Главное, чтобы вам было весело, задорно и хорошо весь следующий день, а следующего утра. Пендул, он говорит, поставьте, да на здоровье, друзья. Под него и будем прощаться. Спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Прощаемся под пендулом. Очень хорошо. Отлично. В пятницу в 7 утра ждем вас.
3: Всем отличного дня.
1: Пока.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами. Не знаю, насколько Филипп должен был быть. Друзья, напоминаю вам... Нет Филиппа здесь. Друзья, напоминаю вам про наше мобильное приложение Радио Рекорд. Очень полезно, оно для вас, там более 100 радиостанций. Также анонсы всех наших мероприятий. И про Белую там можно узнать, и про колбасный цех, до которого осталось чуть больше 2 недель, друзья. Более 100 радиостанций, как говорил ранее, под любое настроение, под любой вкус. Скачивайте прямо сейчас. И что самое главное, регистрируйтесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд, потому что вы можете написать в студию все, что хотите. Этот чатик видят все ведущие, и вы с любым ведущим в это время можете связаться, передать ему привет персональный, либо похейтить немножечко, пообщаться. Да что хотите, то и делайте в этом чатике. Кто прямо сейчас зарегистрировался там, напишите привет. Вот новенькие, кто добавились, давайте. Жду ваших сообщений, пока расскажу о треках в этом части. Там Anima, Beautiful. Sound of Legends, Сан-Франциско. Боб Синклер, I Can't Wait. Работу от Моти услышим в этом часе. Оборвемся в этот час. Трэп Мафия Хаус. И работа называется Мафия Стайл. И это Рекорд. Dance Radio. Dance Radio.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Я вижу.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я в Садко.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
12: Только в Звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
13: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
14: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
15: Чтобы в память надолго врезалась. Кавер Экспрессия. После вкусим, чтобы отличалась. Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла. Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла. Кавер Экспрессия.
14: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
16: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилит иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа «Украин» 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, сроки всем максимум дают.
3: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
4: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
3: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
5: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
14: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-523-0-2872.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться.
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
3: А вот и я снова здорово. Чё, как у тебя там дела происходят? С огромным удовольствием сейчас все буду в подробностях в мельчайших узнавать. Макс Плохов с тобой на связи. Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Приветствуем тебя категорически. Сразу же тебе прям с места в карьер новость пуляю. Мессенджеры наши открыты и группа ВКонтакте со всеми сообщениями тоже. Можешь пользоваться этим, во-первых, чтобы отправить привет для вообще кого угодно, на самом деле. До 14.00 я все это дело буду озвучивать в прямом эфире. Ну и еще одна новость, не забывай, я с тобой на связи эти два часа, так что пиши скорее, как там майские твои прошли, пиши, я не знаю, если девушка тебя задолбала и психологическая помощь тебе нужна. Ну, короче, в общем, будем болтать с тобой сейчас, чатиться, и соскучился я что-то прям к тебе, вот, честное слово. Так что будем с тобой болтать на протяжении этих 120 минут. Ну и традиционно новости о Нижнем Новгороде отправляюсь искать. Для того, чтобы их то и дело в эфире озвучивать. Ну и, глядишь, пара-тройка да попадет тебе прямиком в сердечко, дабы настроение тебе немножко поднять. Хотя уверен, что днем сегодняшним поводов для расстройства у нас с тобой не появится. А если есть, то точно не прибавится. Осталось тебе представить троих случайных представителей музыкальной 60-минутки. И, собственно, вперед на поиск новостей и чтение твоих приветов и сообщений, конечно же. Итак, следующие 60 минут мы с тобой проведем в компании Shoes от Love Tonight. Легендарный Free From Desire, там Гала и Дипло засветились. И Blind Spot от Good Boys и компании. Майлсовы и Оффенбах откроют первый час «Хочу и баста». Им, собственно говоря, слово и передаю. Это Рекорд Дэнс Радио. Полетели.

0: Уверен, я сейчас довольно неожиданно появился в эфире, хотя, ну, как бы даже так же обычно всегда и бывает. Я, короче, в общем, чего хотел сказать. У главной танцевальной-то пара подарков есть для слушателей наших, поэтому я предлагаю тебе отныне слушать втрое внимательнее все, что ты будешь слышать в эфире, потому что в следующий раз, когда голос этот услышишь из колонок, расскажу тебе во всех подробностях, как сегодня тебе забрать у главной танцевальной пару пригласительных в один крупный веревочный парк недалеко от Нижнего Новгорода. Да-да-да, но со всеми подробностями я чуть-чуть позже вернусь. Пока пара минут полезной информации, ну и, конечно же, самая лучшая музыка.
1: 109. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд. Реклама.

0: Садик люкс.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА, УГРН П 304-526-011-800-121.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на АЗС-терминал.ру.
8: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
9: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра». От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
12: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
13: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28.

песни, слов каких-то волшебных, обязательно напиши номер телефона, потому что мне нужно будет каким-то образом тебе дозвониться. Ну, а теперь, собственно, чуть больше сути. Про Секвойя парк, я уверен, ты в курсе, ты ж Радио Рекорд слушаешь ежедневно, а значит, знаешь, что это один из крупнейших веревочных парков России. И я предлагаю сегодня, ну, давай, счастливое число, кстати, 7, почему бы и нет. 7-м по счету ты должен написать мне сообщение в группе ВКонтакте с фразой «хочу тусить». Вот эти два слова ты мне пишешь, и номер телефона обязательно не забудь. 7-му по счету я перезвоню прям в прямом эфире. Прям в прямом эфире. Ну, ты понял. И твоя задача, самое главное, чтобы забрать призы 7-му по счету, это не самое сложное оказаться. Самое сложное, это взяв трубку, не говорить «алло, привет» и всяких других стереотипичных способов начать телефонный разговор не использовать. Твоя задача сказать «рекорд качает». Вот эти два слова. Это вместо «алло», когда я тебе буду звонить. Договорились, да? 7-м по счету ты пишешь мне фразу «хочу тусить» в сообщение группы ВКонтакте. Номер телефона тоже свой обязательно туда же отправляешь и ждешь, ну, где-то минут через 10, там, плюс-минус, звонка с неизвестного номера. Твоя задача будет, подняв трубку, сказать «рекорд качает». Это самое главное, это первое, что должно от тебя прозвучать. Это первое, что я должен услышать, когда ты трубку возьмешь. Ну, вроде все тебе рассказал, так что буду ждать твоих сообщений. Фраза «хочу тусить» и номер телефона обязательно, про него не забывай, иначе как же я до тебя дозвонюсь, правильно? Никак.

0: Релизный четверг на рекорде. Фанаты гик-культуры, снова привет. У микрофона по-прежнему Валидол
1: и виртуальная ящерица Кики. Мир вам, люди.
0: Нас уже заждались медиа-новинки.
1: Правильно, значит, по списку. Музыкальная ностальгичная игра про подростков 90-х.

0: Короткая игровая новинка про пришельцев и неожиданное продолжение мультсериала «Обычный мультик».
1: Ух ты, сегодня у нас прям разнообразная солянка.
0: Но мы по классике начнем с игр. Музыкальная игра.
1: Да, то есть почти. Скажем так, микстейп, так называется наша новинка, не обделена классной музыкой. В игре используется саундтрек Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Joy Division и других музыкальных групп.
0: А сюжетом крутым игру не обделили?
1: Сюжет на самом деле незамысловатый. Трое друзей отправляются на вечеринку в последний вечер старшей школы, вспоминая свои подростковые годы. Берет игра скорее своим крутым вайбом 90-х и графикой, вдохновленной покадровой анимацией.
0: Да, художественное оформление микстейп сравнивают со стилем анимации в мультфильме «Человек-паук через вселенные». Ну все, я уже через описание прониклась атмосферой и смогу поиграть в игру, как и все игроки старше 16 лет.
1: К следующему релизу придется немного сменить настроение, потому что сейчас мы будем говорить про...
0: Директива 8020.
1: Студия Supermassive Games подготовила для нас что-то вроде жуткого интерактивного кино в космическом сеттинге.
0: Именно. Просто представь, Земля находится на грани гибели, а человечество ищет спасение в космосе. После крушения космического корабля его экипаж осознает, что они не одни. На них охотится инопланетный организм, способный идеально имитировать людей. Вот такой вот у игры сюжет.
1: Да уж, жуть какая. Не зря основное вдохновение команда разработчиков брала из фильма Карпентера «Нечто». Там тоже существо принимает облик людей, чтобы потом уничтожить.
0: Именно поэтому игра запрещена для детей.
1: И на финал мы оставили неожиданное продолжение одной уже забытой мультфраншизы.
0: Уж не об обычном ли мультике ты говоришь?
1: Как раз о нем. Продолжение сериала представляет собой эпизоды, которые якобы затерялись и их не успели показать, но которые разворачиваются до финала оригинального мультика.
0: Я уже 100 раз успела забыть о чем он.
1: Так я напомню, в сериале главные герои Сойка Мордекай и енот Ригби работают в местном парке. Но чаще они просто бездельничают и пытаются любыми способами развлечь себя, что приводит к абсурдным последствиям.
0: А в продолжении герои опять пытаются избежать скучной работы, и это снова приводит к катастрофам вселенского масштаба. Короче, веселье нам обеспечено, а посмотреть мультсериал смогут все зрители старше 12 лет.
1: Ладно, думаю, на сегодня новинок хватит. Пойдем разгребать, смотреть и играть.
0: Согласна на все 100.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Совсем скоро услышимся, чтобы разложить новые медиа по полочкам.
1: Хорошего дня, гики!
2: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице.
3: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
4: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
5: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации визовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Дэнс Радио.

0: Начинаем вычисление и выявление нашего сегодняшнего победителя. Я напоминаю, на всякий случай, мало ли вдруг забыл, два пригласительных билета в Sequoia Park, один из крупнейших веревочных парков России. Там реально можно залипнуть на весь день, говорю тебе лично от себя, так что прям с утра собираешь манатки, гонишь в сторону Бора и там проводишь весь день, лазя по всяким разным лазилкам. Короче, настоятельно рекомендую. Собственно, нашел я без труда, досчитал до 7, и этому самому человеку, джентльмену, я сейчас и буду звонить в прямом эфире. Его задача — ответить мне кодовой фразой. Узнаем с тобой в прямом эфире, помнит ли он, что нужно говорить, когда сегодня ему звонят с незнакомых номеров. Поэтому, надеюсь, сейчас раздадутся гудки, а следом за гудками мы услышим...
1: Рекорд качает.
0: Ай да ты-то молодец, мой умничка! Держи! Аплодисмент тебе вот в эфир! Руслан, молочек! Как дела твои? Чем занимаешься?
1: Я работаю.
0: Ты мой-то молодец. Ну правильно, а что делать-то еще, да, в 12:40 буднего дня?
1: Да, да, да.
0: Так, а чем на работе занимаешься?
1: Таксую.
0: Отлично. Ну и главный вопрос, уважаемый Руслан. А полазить-то ты как, любишь?
1: Хотелось бы. В том году выиграл, но так случилось, что мы не могли поехать с женой.
0: Да ты чё, серьезно? То есть ты в прошлом году тоже Sequoia Park выигрывал и даже не добрался?
1: Нет, вот не смогли.
0: Руслан, ну это, я считаю, преступление, как минимум, против жены.
1: Вот, поэтому я и хочу исправить.
0: Жена дома пилит. Руслан, так как же ж ты-то? Или ты по собственной инициативе?
1: Нет, у нас просто не с кем было оставить ребенка. Нужно сложиться.
0: Да, слушай, это надо заранее как-то тебе сейчас готовиться, начинать уже сейчас, чтобы вместе с женой выбраться в парк.
1: Нет, в этом году получится, тут уже садик у нас.
0: Ну все, я надеюсь, что все будет хорошо. Да, кому привет ты будешь передавать?
1: Да, всему городу, кто узнал.
0: Понял. А ты один сейчас в машине или с тобой пассажир едет?
1: Нет, пассажир.
0: Да ладно, ты че, вот это прикол. Вот он там, наверное, тоже веселится на угаре, да?
1: Ага.
0: Ну ладно, я думаю, вам будет теперь о чем поговорить. На всякий случай трубку не клади, за эфиром чуть-чуть с тобой еще пообщаемся.
1: Все, спасибо.
0: Вот так вот, видал, прикольно, да, мы настроение подняли и водителю, и пассажиру. Да, это главное танцевальное в Нижнем Новгороде. Слушай 100.9, самую лучшую радиостанцию. Во всяком случае, мама так всегда мне говорит.

0: На всякий случай напоминаю, что не только музыку мы здесь слушаем, но и полезной информацией делимся. Поэтому о погоде расскажу тебе через пару секунд. А пока напомню, что можешь тексты своих приветов отправлять к нам. Например, в группу ВКонтакте, да, почему бы нет. Кстати, одна Алиса так уже сделала. Пишет она: «Привет, Радио Рекорд, здравствуй, Макс! Передай, пожалуйста, огромный привет моей подружке Адриане». Собственно, Алиса, лови, точнее, Адриана, лови привет от Алисы в прямом эфире Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Ну а теперь оперативная метеосводка. Плюс 22. Ого, ничего себе, в центре Нижнего. По данным Яндекс.Погоды, плюс 20 сегодня вечером. Пасмурно. Ночью плюс 16. Облачно и без осадков. И примерно такая же самая история завтра утром. Плюс 19. Облачно и без дождей пока.
1: Рекорд. Реклама.
2: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
3: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
4: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
5: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
7: А слона не хотите? Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО СЗ проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Чам. Когда хочется отдохнуть и расслабиться. Чам. Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
12: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
14: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
15: Нет.
14: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 2.

Знаешь, тут, оказывается, в Нижнем Новгороде не так давно провели конкурс профессионального мастерства среди дворников по итогам, собственно, весенней уборки. И первое место заняла Полина из Ленинского района. Встает она в 6 утра, представляешь, выходит на работу, да, убирать дома на улице июльских дней. Секрет ее работы, как она сама сказала, прост. Когда работа в радость, жители довольны. Вот такая цитата. Второе место у Мансуржона из Нижегородского района, а третье у Вячеслава из Сормовского. Это я все к чему. Спасибо большое людям, которые делают наш город чище. Собственно, да, такая благодарность. Ну, а тебе, слушатель мой, дорогой и уважаемый, лишний раз напоминаю, все профессии важны, все профессии нужны. И я, конечно, не призываю сейчас скорее бежать, обнимать дворников в своих дворах. Но как минимум, за собой-то лишний раз можно и убрать. Да, такое моральное напутствие в эфире Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Напоминаю, номер для всех твоих приветов +7 996 006 109. Пиши везде, где сможешь дописаться. Ну, а если нигде не получается, группа ВКонтакте наша работает безотказно, принимая все твои сообщения. Услышимся в следующем часе. Придумаю там, чего с тобой делать и про что рассказывать.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: 13 часов в Нижнем Новгороде, еще один час, считай так, вот так вот протарабанил, и мы с тобой приближаемся к окончанию любимого рабочего дня. Чем не замечательная новость, я же по традиции спешу тебя поздравить с праздниками, улов которых сегодня, я хочу сказать, ого, очень даже ничего такой. Итак, день фрилансера. Сегодня отмечают день смешных нелепиц. Я считаю, тоже потрясающе. И день танцев как цыпленок. Последний праздник, кстати говоря, собрал в социальных сетях самое большое количество лайков. Видимо, танцевать как цыплята. Чё-чё, мы с тобой любим и умеем. Действительно, и, во-первых, несложно. Во-вторых, настроение поднимает. Я напомню, за что мы тут с тобой боремся на протяжении 120 минут эфира. Во-первых, озвучиваем приветы и поздравления, если таковые имеешь. Номер для связи плюс 7-996-006-109, ну, либо группа ВКонтакте. А еще традиционно боремся за твое хорошее настроение. Так что давай вот как поступим. Сейчас ненадолго расход. Я найду какую-нибудь новость, которая тебе настроение поднимет, и с ней обязательно в эфир вернусь. А пока представлю, кому я тебя оставлю. Оставлю я тебе, тебя, например, вот Глеб Филипченков будет 100%. Афроджек, Лукс и Стив. Ну и Кельвин Харрис, куда ж без него. Короче, как ты понял, второй час вообще ни разу не хуже, чем первый. Earbox и Graceland откроют второй час. Хочу и баста. Радио Рекорд. Дэнс Радио. Полетели.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
5: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
8: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
15: Без возрастных ограничений.
16: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28.

Знаешь, вот прям с детства, я думаю, многие из нас любят велосипеды, а некоторые, весьма вероятно, не докатались на них и до сих пор ездят. Ну вот ладно, я на самом деле не к тому, что все, кто на велосипедах ездит, дети. Короче, все, я что-то прям сам себя закопал, хотя вообще о другом рассказывать тебе хотел. Смотри, у нас тут вообще-то аномальная жара в Нижний Новгород приближается, поэтому самое время достать велосипеды с балконов, да. И, собственно, расскажу тебе быстренько. Напомню места, где обязательно на велосипеде в Нижнем Новгороде прокатиться стоит, особенно если ты никогда там не катался. В общем, загибай пальцы, велосипедист. Нижневолжская набережная и Грибной канал. Логично, одни из самых живописных и доступных маршрутов, да, в самом центре. Еще и велодорожки оборудованные, вообще редкость. Далее, Волжская набережная. Можно от Мещерского озера маршрут начать и по Пролетарской улице вдоль Волги до Стрелки. Далее, Александровский сад, спуски, подъемы, сам понимаешь, главная аллея, по которой проходит дорожка с резиновым покрытием. В общем, прям кардио у тебя обеспечено. Парк Швейцария, лично мой, наверное, топ-1 вообще, где погулять в городе. Маршруты спокойные, природы много, нет отдельной велополосы, ну и, конечно же, людей прилично, но, тем не менее, спокойненько, тихо крутим педали и едем, любуемся красотами. Далее парк Стормовский, у

за здоровый образ жизни топим обеими руками. Напоминаю тебе, что есть возможность отправить привет для достойного, по твоему мнению, человека. Для этого можешь использовать либо номер +7 996 006 109, либо предпочтительный способ связи нынче, это, конечно же, наша группа ВКонтакте. Она так и зовется — Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Можешь отправлять там смело все свои сообщения, а я, само собой, буду их зачитывать с огромным удовольствием до 14.00.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
2: 12. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ТПЛ.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
1: Dance Radio. Рекорд. Новый трек.

И в связи с тем, что на текущий момент приветы до меня твои не добрались, быстренько новость тебе интересную нашел, поделюсь и отправлюсь в освоясь. Итак, в связи с тем, что ливневки в Нижнем Новгороде продолжают не справляться и вообще, сам понимаешь, являются, наверное, не самой сильной стороной Нижнего Новгорода, переживать за ливневки не стоит, потому что в департаменте благоустройства рассказали, что в 2026 планируют отремонтировать сети ливневой канализации на 12 улицах города. Должанская, Совнаркомовская, Чкалова, Октябрьская, Революция, Кузбасска, Акимо, Коминтерн, Героев Космоса. В общем, много там. И Октябрьская. Да, вот, да. План работ скорректируют только после паводков, но в любом случае сам факт, глядишь, станет получше. Надеемся и верим. Надеемся и верим.

0: Давненько меня тут не было, давай быстро про погоду расскажу. Вдруг не в курсе, окон нет у тебя. В центре Нижнего Новгорода плюс 22 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером плюс 20 и пасмурно, ночью плюс 16, облачно без осадков. И утром завтра плюс 19, облачно с прояснениями. Все, теперь вооружен, делай с этой информацией, что пожелаешь.
1: Рекорд. Реклама.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
13: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
14: ОРП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2,6. Украина 21-59-14-59-93. 18+.
15: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
16: Платформы, рынок, технологии.
15: Монетизация.
16: Цены, процедуры, практические инсайты.
15: Нейросети на практике.
16: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
15: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
16: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
17: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 2 8 0 8 2 42.

0: Такая это самое уже 14.00 почти. Так что я считаю, на сегодня все. Всего хорошего понемножку. В общем, спасибо за 120 минут. Традиционно пробежались по новостям нижегородским. Почитали твои приветы. Посмеялись, да, над всякими, всякими забавностями, которые тут в эфире происходили. Ну и, конечно же, подарки разыграли. Куда же без них. И знаю, ты-то их точно любишь. Завтра давай с тобой договоримся. Ровно в 12.00 сразу же во всех колонках Нижнего Новгорода. Мой голос с волны 109. Твоей любимой и моей, кстати, тоже. Все на этом. Желаю тебе замечательного завершения сегодняшнего дня. Ну и что, все что ли, да? Все, обнял, приподнял. Давай, не скучай там. Пока-пока.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами. И напомню, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Нас с вами ждут более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также сюрпризом мегамикс от диджей Цветков. В общем, случится это все 14 ноября в Петербурге в Ледовом дворце, а 4 декабря увидимся в Москве в Лайф-арене. Супердискотека 90-х – это фантастика, ну а все подробности на radiorecord.ru для тех, кому исполнилось 12 лет. Прийти на тусовку можно всей семьей, так что разбирайте свои билеты, а я расскажу о треках в этом часе. Але Фабин, Body Talk. Потрясная работа от Биби Риксен, Your Religion. Еще в часе появится Хьюгель and Ультранейт, Free. А чуть позже здесь чудесная работа от Тиесто, Beautiful Places. Открою час трэп «Мафия Хаус» треком «Мафия Стайл». Это рекорд «Дэнс» радио. Dance.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive. Сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала 13. Телефон 230-99-07. x-drive52.ru.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Краны,

0: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
1: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
0: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
2: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
3: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
4: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
5: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха, колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: США надеется убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Министерство сообщения Латвии предложило запретить все автобусные и пассажирские сообщения с Россией и Беларуси, а также транзитные перевозки. С ноября прошлого года уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки. Теперь ведомство разработало поправки о распространении запрета на регулярные автобусные рейсы. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом страны. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте.

0: Рекорд. Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, в звонке всем максимум дают.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
4: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер-экспрессия».
5: Чтобы в память надолго врезалась «Кавер-экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась «Кавер-экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла «Кавер-экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла «Кавер-экспрессия».
4: Группа «Кавер-экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
7: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
8: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
9: Оно Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-523-0-2872.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, послушаю много классной музыки, я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, вы слышали, что некоторые производители автомобилей уже тестируют лобовые стекла с дополненной реальностью. Как это работает? Прямо во время движения на стекле могут отображаться навигация, скорость или предупреждение о дорожной ситуации. Почти как в фантастических фильмах. Водителю больше не нужно лишний раз отвлекаться на экран, потому что вся важная информация остается прямо перед глазами. Остается только вопрос, не мешает ли это самому вождению. Похоже, машины становятся все умнее с каждым годом, и, честно говоря, это даже немного пугает. Ну а вы бы хотели прокатиться на таком автомобиле будущего? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои мысли. Как всегда, под лучшие танцевальные я расскажу о треках в этом часе. Новинка от John Summit, Shades of Blue. Послушаем клевую работу от Izzy, Make My Day. Чуть позже здесь появится Альберт Брайт с треком Wild. А еще дождемся потрясный трек от Ibn Hollow. Открою час Offenbach и его работа Miles Away. Это рекорд Dance Radio.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

9 лет. Переговоры длились чуть меньше 2 часов и, по словам Трампа, прошли просто отлично. Между тем, Вашингтон-Пост со ссылкой на источники сообщает, что американская разведка подготовила отчет, согласно которому КНР использует конфликт в Иране для усиления своего преимущества над США. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызовет посла России в Будапеште Евгения Станиславова. Его попросят предоставить информацию о планах Москвы по завершению конфликта на Украине, сообщил Мадьяр. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина ИП 304-526-011-800-121.
4: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
6: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
7: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
8: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
9: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
10: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
13: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
14: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121, 59, 4, 79, 93, 18+.
15: Сектор Газа. Агата Кристи. Бар Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
19: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Almost.
1: Это главная танцевальная Россия в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Напомню, что уже совсем скоро, прямо вот-вот, в конце мая Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это будет абсолютно новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, те самые Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Темпл. Все подробности мы оставили на сайте radiorecord.ru для тех, кому исполнилось 18 лет, так что скорее открывайте, смотрите, забирайте свои билеты. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще послушаем свежак от Anima, Beautiful. Чуть позже здесь Алок и Калит, Dive Into Me. Еще дождемся потрясающего Мари Крэмп

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну зато лишняя. Как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою. Сранки всем максимум. Да.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.

0: Рекорд. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекта России 0+.
2: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
3: Чтобы в память надолго врезалась, Кавер Экспрессия. После вкусим, чтобы отличалась, Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла, Кавер Экспрессия.
2: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте 0+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
5: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. У меня есть для вас новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд с синей галочкой. Новость формата фэшн. Прохожий случайно попал на неделю моды в Сиднее. И знаете что? Он оказался самым ярким участником показа. Австралиец вот просто шел на пляж искупаться. Но в этот момент там проходил фэшн-показ. Мужчина не стал стесняться, он не растерялся. Он помахал в камеры непринужденно, вальяжно, прошелся вместе с моделями. И все! И стал законодателем моды. А вот так вот, в нужное время, в нужное месте оказаться, по щелчку пальцев, все, ты знаменитость. Теперь все должны так одеваться, теперь все, это все, он задает тренды. Вы спросите, во что был одет молодой человек? Ну вот, во что-то серое, что-то мышиное, но тем не менее, какие-то серые шортики, там, сланцы, все как обычно. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о своей самой-самой яркой, вызывающей вещи в гардеробе. У вас есть такая вообще? У меня эта сумка серебряная, я ее не ношу, она как из кольчуги. Она на жаре нагревается, а в холод, но она становится ледяной. Неуместная вещь, но ее не выкидываем. Армин Ван Бюрен в этом часе и свежая работа «Like a Child». Также слышим Dub Dogs и Feather «How Does It Feel?». И еще «Winter Culture» «Lost». И непременно Биби Рекс и «Fatless» «New Religion». В начале часа трэп-мафия хаус и мафия стайл. И все это рекорд Dance Radio.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
5: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
8: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
9: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
10: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
11: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
12: ОМВ Берег. Город Казань. Метро Пушкина. 26. Украина 21. 59. 13. 79. 93. 18+.
13: Семейный тариф в аквапарке.

0: магазинов Red Bull, акватории развлечений.
1: На вайбе, на стиле, на яркой Лада Искра. С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой Лада Enjoy Evo. С онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Лада Искра. От 1 277 000 рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера Лада BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Рекомендованная розничная цена Лада Искра в комплектации комфорт. Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Си Цзиньпинь вместе с Трампом принял участие в приветственной церемонии по случаю прибытия американского лидера. Проведение подобной церемонии относится к протокольной части программы госвизитов зарубежных лидеров, который принимает Китай. В то же время это знак гостеприимства и уважения со стороны Пекина. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто.

0: Уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт Сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
2: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
3: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
4: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: Максимум
7: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
8: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
9: Это тебе не спортзал, нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО СЗ проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
14: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Краны,

0: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12.00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
4: Без возрастных ограничений.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». Знаете, относительно нашей белой, я каждый раз думаю, ну куда еще красивее? А нет, нет предела совершенству. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе свежая работа от «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Еще услышим Кункс Galaxy.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река.НН.ру».
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Чан. Когда хочется отдохнуть и расслабиться.
9: Чан.
8: Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
10: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
11: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
12: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
13: Озор Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: США надеется убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Министерство сообщения Латвии предложило запретить все автобусные и пассажирские сообщения с Россией и Беларуси, а также транзитные перевозки. С ноября прошлого года уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки. Теперь ведомство разработало поправки о распространении запрета на регулярные автобусные рейсы. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом страны. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Уважаемые пассажиры,

0: Прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Но зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
10: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
11: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
12: Доченька, что это там рисуешь?
13: Это домик. А почему он весь в трещинках?
14: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
13: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
15: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
16: Я вижу.
17: Я вижу.
18: Я вижу.
19: Я вижу.
5: Я в Садко.
2: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
11: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
18: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
0: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б.
20: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Record Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость такая, знаете, неоднозначное. Ограничение интернета беспокоит россиян, оказывается, в два раза больше, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Помните, как это было? Наверное, никто и не забыл, в принципе. К такому выводу пришли авторы национального индекса тревожности россиян. Вот так, без интернета нам просто никуда. А если бы не интернет, я бы не прочитала прямо сейчас эту новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Кстати, друзья, подписывайтесь непременно. В этом часе у нас диджей Смэш и Бэмби, услышим. И еще Air Codes Better Off Alone. Также Алок и Зиба Dive Into The Ocean. И, конечно, Сони Падера Think About Us. Уже сейчас Yearbox и Graceland, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, парк Горького, Ария, Король и Шут, ночные снайперы, смысловые галлюцинации, жуки, чечерина, лепреконцы, серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
8: Без возрастных ограничений.
10: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
11: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
10: Вам понравится. Категория 6+.
12: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2 80 82 42.

0: Рекорд. Новости.
1: В Пекине состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Американский лидер посетил Китай впервые почти за 9 лет. Переговоры длились чуть меньше 2 часов и, по словам Трампа, прошли просто отлично. Между тем, Вашингтон-Пост со ссылкой на источники сообщает, что американская разведка подготовила отчет, согласно которому КНР использует конфликт в Иране для усиления своего преимущества над США. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызовет посла России в Будапеште Евгения Станиславова. Его попросят предоставить информацию о планах Москвы по завершению конфликта на Украине, сообщил Мадьяр. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.

0: это не дело.
1: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: BMW или Mini требует обслуживания. X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗ проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Краны,

0: Сантик Люкс.
1: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатнн.ру. Банк-партнер Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
3: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
4: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.com.
5: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
6: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
7: Чтобы в память надолго врезалась, «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась, «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла, «Кавер Экспрессия».
6: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что и на есть, начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов-Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, дорогой ты наш радиослушатель. Мы будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Древние греки учили: легче обмануть толпу, чем одного человека. Именно поэтому политики и работники медиа никогда не скажут вам при личной встрече той смешной лжи, которую говорят с трибуны, на камеры и в интервью. Именно поэтому мы обсуждаем здесь не то, что говорим друг другу лично, это как минимум не смешно, мы обсуждаем то, что отражается в новостях. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый второй россиянин матерится на работе. За последние два года нецензурной лексики в офисах и на совещаниях стало больше, показал опрос. Чаще всего крепкие словечки используют сотрудники 35-45 лет, а зумеры при этом чаще остальных уверяют, что вообще не сквернословят. Многие также признались, что регулярно слышат мат не только от коллег, но и от начальства, в том числе прямо во время рабочих обсуждений.
2: Ничего себе! Слушайте, вот это новость, а? Россияне ругаются матом? Это просто шок. Ну ладно еще россияне. Что там было сказано? Еще и начальники? Знаете, я до этой новости думал, что начальники просто урчат, курлычат, там песни поют.
1: Но новость в том, что не все россияне, а только лишь каждый второй. А какая-то да. Жалкая половина, 50%. А остальные, как выясняется неожиданно, не матерятся.
2: Удивительно, но интересно же при этом еще, понимаете, ведь это же, если мы выяснили, что россияне матерятся, начальники матерятся. Это неожиданно, но ведь хочется знать. Вот мне, например, самое интересное. А вот какое, как вам кажется, у начальников любимое матерное слово? Какое? На букву «Х», на букву «Б»?
1: Ну, слушайте, я думаю, начальство, а то на то и начальство, что они люди умные, продвинутые, умеют импровизировать, они комбинируют, у них как бы, они нет любимого, они используют все, как бы, возможно, выдумывают новые какие-то, знаете, вот, вариации на тему такую, такой фристайл такой.
2: Есть какой-то, я не верю, какой-то, наверное, есть какой-то слово. Мне вот кажется, так если подумать, все-таки на слово на букву «Е», наверное, больше нравится там, знаешь, там. Не уложишься в график, я тебя... Хотя нет. На самом деле я знаю, какое у них любимое матерное слово у начальников. Скорее всего, у них любимое матерное слово на букву «В». Так, типа там...
1: Валерий?
2: Там... Нет. Там, почему продажи такие маленькие? Я вас всех сейчас... На «В». Помните такое слово?
1: Ну да, кстати, да, есть такое.
2: Ну да, вы абсолютно правы, ведь... Это потрясающая новость. Ведь начальники ругаются матом, россияне ругаются матом. Каждый второй россиянин матерится на рабочем месте. Знаете, ну не то чтобы это прям удивляет, что каждый второй россиянин матерится. Да, удивляет немножко другое. Удивляет, а почему каждый первый не матерится? Кто эти отщепенцы такие? Они вообще где работают, что не матерятся? Знаете, я знаю только одну профессию, где не матерятся. Или, по крайней мере, матерятся, но это не слышно. Это водолазы. Потому что они когда на рабочем месте, то есть под водой, да, они даже если матерятся, ну, только рыбы, наверное,
1: ну,
2: это
1: да.
2: Слышу,
1: и да? Дегустаторы всякие, знаете.
2: Ну, дегустаторы там, могут...
1: У них же рот занят дегустируемой продукцией, знаете.
2: Ну, после того, как проглотят. А после того, как проглотят так, знаете...
1: Да ваше винишко такое!
2: Да, ну, не-не. Или только тогда только ведущий. Вот, скажем, радиоведущий. На работе причем. Вот вы когда-нибудь слышали, как МС Жан на работе, то есть в эфире матерится?
1: МС Жан не слышал, а вот диджей Балдин слышал. Все мы слышали. Это легенда, как бы. Он у нас живой классик.
2: Да, согласен. То тоже не получается. Да.
1: Вот тут видите, какой нюанс есть. Смотрите, мы вот радиоведущие, то есть мы, да, на работе мы не материмся. Ну, понятно, по объективным причинам, да. Но по работе, мы, то есть когда вне эфира, за эфиром, то есть когда рабочие моменты всякие, на работе нет, а по работе, ну, что ж там скрывать? Ну, да.
2: А на работе нет? Тут же, нет, там, смотрите, Крем, не все так просто. Не то, что мы, нет никакого вообще мы. Там сказано, что чаще всего крепкие словечки используют сотрудники 35-45 лет. Это, кстати, почему? То есть 45 лет уже хочется материться, да?
1: Как ну, нет, уже меньше.
2: Наоборот. А чаще после 40? Да. Нет, а в 45, да?
1: Нет, от 35 до 45 чаще всего. То есть после 45 реже. Потому что ну, уже сил нет, знаете, рот устал. 45 лет тебе
2: Натер
1: уже.
2: Натер мозоль
1: там, да.
2: Да, это так. Но при этом зумеры, что было сказано, чаще остальных уверяют, что вообще не сквернословят. Да ладно, серьезно? Хотя нет, знаете, они, конечно, правы. Конечно, когда зумеры матерятся, они не сквернословят. Это совершенно точно. Они не сквернословят, они просто так разговаривают. Но какое же это сквернословие, когда человек просто уже так говорит?
1: Они не хотят обидеть там, да?
2: Нет, так они просто не могут уже без мата. Они даже не знают, как связать местоимение с глаголом без мата. Просто не знаю, они просто так разговаривают. Да? Ну и вообще это, конечно, да, за последние два года, что там нецензурной лексики в офисах на совещаниях стало больше. Но вообще-то, да, это не очень удивляет, потому что сегодня мат, ну мы уже постоянно об этом говорим, ну я не знаю людей, которые не матерятся, я просто их не в округе, на улицах, я их не встречаю, я не знаю, где они водятся. Потому что сегодня мат это уже имманентная часть речи. Имманентная, кстати, это не матерное слово, если что. Так, вырву.
1: Имманент себя налево.
2: А вот это уже, да, могут притянуть. Мат уже встроен в современный язык. Знаете, как вот в некоторые смартфоны Messenger Max сразу же с ним продают. Потому что, вот скажите, как вот без мата сегодня сказать, у меня опять сегодня в 2024 раз не работает интернет. Вот как это сказать без слова на букву «Б» между слов «у меня» и слов не работает?
1: Ну вы сказали, как радиоведущий.
2: Нет, ну без... я попробовал, но это невозможно. Это как по-французски. Знаете, мы же не французы, да, потому что интернет не может просто не работать в 2024 раз. Он может именно «Б» не работать, да?
1: Согласен. Это еще подскрывает это... такую важную очень проблему, как мне кажется, как филологу вам сейчас скажу. Язык – существо живое. Он развивается, да, растет, как бы, появляются новые слова. Это хорошо. И мы столкнулись с такой филологической серьезной проблемой в нынешнем 26-м году, что не хватает слов. Ну, жалкий набор, как и в 19-м веке, как Пушкин, да? Ну, то есть, ну, как бы, в других
2: потому
1: сферах
2: что...
1: появились новые слова,
2: здесь
1: в матерной нет.
2: Да, где действительно они? Не хватает. И вот вы сейчас предложили одно из них в будущем, как вы сказали, от эманей, да?
1: Да, эманент.
2: Эманентик, да. Да, и...
1: Свой эманент моешь?
2: Не хватает. Но при этом пользуемся чем есть, довольствуемся, что есть. Хотел сказать, дорогая ложка к обеду, но это не сюда. Ну, не важно. Так вот, вопрос вам, товарищи. Вопрос, ну, дурацкий. Ты материшься? Ну, дурацкий, понятно. Поэтому вопрос даже не такой. Вот, может быть, расскажи нам ситуацию, вот где, вот... Знаешь, вот надо было, да, вот, так сказать, вот, ну, без мата никак. А я обошелся, например.
1: Или наоборот, какая-то ситуация, где, ну, по работе. Мы сейчас про работу говорим, да? То
2: есть, да вообще не обязательно про работу, да, про работу в первую очередь.
1: Да, вот когда ты матерился. Если, может быть, ты такой, ну, если, расскажи, почему ты не материшься, да, что тебя останавливает, как бы, да, вот. Или же вот в твоем окружении есть люди, которые на работе, по работе совершенно не матерятся. Но они вот, согласись, дорогой друг, они какие-то мутные, какие-то подозрительные, да? Какие-то вот, что они за пазухой держат?
2: Конечно, если все матерятся, да разумеется. Что за белые вороны, конечно.
1: С гнильцой какой-то.
2: Про них тоже расскажи. Да. Короче, материшься, не материшься, в каких ситуациях, случаи, да, с
1: матом. Да, случаи поучительные, да.
2: Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичка через суд похоронила бывшего мужа за неуплату алиментов. Мужчина пропал еще в 2021 году и скрывался от приставов, поэтому женщина добилась признания его безвестно отсутствующим. Теперь их сын получает пенсию по потере кормильца, а сам отец фактически лишен возможности официально работать, брать кредиты и распоряжаться имуществом. Если мужчину найдут, ему придется выплатить около 1,5 миллиона рублей долга и компенсировать государству все пенсионные выплаты.
2: Вот поэтому его и не найдут. Потому что статус мертвого для него просто идеальный. Да, вообще для таких людей мертвец — это лучшая форма существования.
3: Да, я думаю, что человек с таким темпераментом, такими жизненными взглядами, ему не нужно совершенно устраиваться на легальную работу. Там, да,
2: вот, вообще например, ничего не нужно.
3: Это для него не минус.
2: Мертвый — это только плюс, конечно. И давайте говорить откровенно. У нас в стране, ну вот, знаете, ну как минимум, не знаю, четверть мужиков, которые не платят там кредиты, алименты, для них это идеальный статус. И я вот думаю, а может быть его уже ввести официально, вот для должников? Ведь у нас же, на самом деле, вот так называемых плохих долгов банковских, их там уже значительно далеко перевалил, я уже даже не слежу, за триллион. За триллион рублей. То есть это те долги, которые там не платят или не выплатят, или, по крайней мере, платят очень-очень плохо. И банки уже на них не рассчитывают. Так может быть банкам, да, и кстати, и правительству, может ввести специально такую категорию, да, вот для должников. Мертвый. Причем разной степени, разумеется. Скажем, тот, кто платит там, ну, платит, но с просрочками, да, это полумертвый.
3: В коматозе. Комик.
2: Комик, да. Да, например, тот, кто... А тот, например, там заплатил один раз, да, и все, и больше не платит. Просто мертвый. А тот, кто там вообще не платит, там ни копейки, это категория труп. А если, скажем, а вот тут хитрее, а если он не платит и берет новые кредиты, то это вампир. Упырь, как бы, то есть умер и ожил, да, и снова сосет, ну, не кровь, а деньги, как бы, да. И, кстати, вот этот же мужик, ведь, смотрите, его же похоронили, да, то есть, как бы, у него статус кредитора труп, а если он оживет, то он, как бы, перейдет в статус упырь, как бы, да.
3: Слушайте, вот мне не нравятся эти вот вампиры эти все вот ваши, что, Голливуда насмотрелись. Давайте оперировать, как бы, отечественными архетипами. Кощей бессмертный, смерть в яйце. Найдешь яйцо, найдешь Кощея.
2: А это только коллекторам. Только коллекторам. Даже приставы яйцо хотели. Приставы яйцо ж не нашли.
3: За яйцо его хватает.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА, УГРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Заначки россиян на черный день начали тормозить экономику. К такому выводу пришли экономисты ЦБ. По их словам, из-за неопределенности и высоких ставок по вкладам, люди все чаще предпочитают копить, а не тратить деньги. В итоге значительная часть накоплений превращается в неработающие средства, которые могли бы пойти в бизнес, инвестиции или потребление.
2: Вот видите, какие у ЦБ были планы на наши заначки? Вот как можно было все-таки, как хорошо их можно было использовать, наши деньги. Вы знаете, вот каждый раз, когда я это слышу, все больше и больше чувствуется вот прям настоящая горечь по поводу наших заначек. Я бы даже сказал горе. И смотрите, никого вот даже там наших жен, мужей, там, ни телефонных мошенников, ни любовниц так не волнуют наши заначки, как Центробанк.
3: Тут нужно для меня, совершенно финансово безграмотного человека, просто катастрофически пояснить. Ведь речь же идет не о тех вот депозитах, да, которые я положил в банк, как бы, и постепенно мне процентик капает. Речь идет о налике каком-то,
2: нет,
3: да?
2: Конечно, потому что депозиты, они так или иначе под присмотром, по крайней мере, банков.
3: Их прокручивают там как-то.
2: Да, конечно, банки с них, да, их когда банки с них имеют деньги. Они лежат в банке. Банк, вдумайте сами, что такое банк по отношению к Центробанку? Точнее, наоборот, Центробанк по отношению к банку — это начальник по отношению к подчиненному. То есть, грубо говоря, когда они лежат в банке, они практически в Центробанке. Да, конечно, нет. Речь идет исключительно, да, о тех заначках, которые у вас где, кстати, господин Кремов?
3: Ну, у меня вообще нет ничего там, вообще, ну ничего. Ну, может быть, на даче в пальто в старом забыл сатен, знаете, в дырявом кармане там.
2: Да, буду знать. Так вот, да, в пальто. Так вот, они в Центробанке настолько часто говорят про наши заначки, да, что чувствуется, что это их очень волнует. И больше того, у меня вот есть ощущение, что последний, там, не знаю, год Центробанк говорит только о них. Там, знаете, не о денежно-кредитной политике, не об эмиссии, не там о валютных интервенциях, то есть, собственно, о главных задачах Центробанка, а именно о наших заначках. То есть прямо для них это кость в горле, такое ощущение, что прям бомбит их этими заначками. И они, знаете, вот мне иногда кажется, что они так беспокоятся по их поводу, что они вот все-таки скоро за ними придут. А возможно, знаете, будет даже так, вот скоро сотрудники Центробанка будут просто подходить на улице, такая, заначка есть? Типа, есть. И он заплакал.
3: Ну, слушайте, ну как там есть какие-то варики убедить представителей Центробанка, что у меня нет заначек? Ну, типа там поклясться мамой, там, ну, не
2: они
3: знаю.
2: Они знают, вы можете что угодно клясться, нет, они знают, что они у вас есть, а то они и Центробанк. Да, они уже приходили к вам, провожали.
3: Ну, как они, что?
2: Они что, дилетанты? Они приходили, все проверили.
3: То есть, когда вот что-то мелькнуло...
2: Пальто! Вы думаете, у вас пальто висит, что вы там где-то висит? Вы думаете, что пчелу перемешала теперь на другую?
3: То есть, когда я приехал на дачу, проверил сатен в пальто, и вдруг вижу, что там сбоку так на периферийном зрении мелькнула какая-то тень, силуэт размытый. Да? Это от Центробанка? Я обернулся, а там уже никого нет.
2: Я обернулся посмотреть. Да, да, нет, да, может быть. Ну, если это профессионалы, то да. Но,
3: там профессионалы.
2: А если поймали, это мошенник, вор. Ну, на самом деле, ну, конечно, Центробанк, конечно, они правы, да, что деньги, которые не в экономике, да, ну это очень плохо для экономики. Это, собственно, даже, знаете, называется там неприличными словами разными. Здесь такой термин называется хординг. Или хординг его по-русски называют. Да, то есть, когда там, ну, сберегают, да, а не тратят. Или еще есть такое, ну, совсем нецензурное, называется ловушка ликвидности. Ну, это когда, правда, это когда процентная ставка низкая, да, то есть и невыгодно класть. А у нас она, кстати, не такая уж и низкая. Но неважно. Действительно, это реально, когда в экономике нет денег, это, знаете, это как в бензобаке у машины нет бензина. Или как, знаете, когда геморрой в попе, а свечи нет. Это плохо! Это очень-очень плохо.
3: То есть, когда в бензобаке есть бензин, там, или там просто в баке есть там соляра, то это хорошо, потому что могут ее слить из твоего бака.
2: Потому что автомобиль может доехать. Нет, отсосать это вы. Может поехать автомобиль. А без бензина он не едет. Но знаете что? Так вот, и при этом это вот. Это тут у нас возник экономический юмористический парадокс. Значит, россияне сохраняют на черный день, было сказано, да, и тем самым этот черный день создают. Они его уже создали, потому что черный день в экономическом смысле приходит как раз тогда, когда люди начинают вместо того, чтобы тратить, сохранять на черный день. Но это совершенно не значит при этом, что Центробанку нужно все время вздыхать и плакать по поводу моей заначки. Потому что, ведь смотрите, ведь мне уже, всем нам уже за наши заначки даже неловко, да, и видимо, в этом и есть как бы тактика Центробанка, она состоит в том, что, вы знаете, ведь она работает, потому что скоро, я чувствую, наше сердце от этих плачей и воздыханий, оно просто не выдержит и дрогнет, и мы все свои заначки отдадим. Тактика работает, вот скажите, вы уже на какой стадии?
3: Ну,
2: ваше сердце дрогнуло уже, нет?
3: Ну, пока нет, пока меня не убедили, а кому отдавать нужно?
2: Ну,
3: кому?
2: Набиуллиной, разумеется. Ну,
3: значит, лично Набиуллиной, то есть нельзя, просто сотруднику Центробанка, ну, там, другому там.
2: Нет, а может, мошенник, нет.
3: Алло, Кремыч, да, это Эльвира. Вот сейчас приедет курьер, да? Это мошенник, да?
2: Нет, надо ли дать прийти, конечно.
3: А сфоткаться можно будет снять?
2: Ну, это... С заначкой?
3: Ну, хотя бы
2: пальто.
3: Хоть какой-то.
2: Я думаю, что да. Но вот я еще немного исплачем и со слезами и с рыданиями чувствую, что отдам все.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реально много чего пишут, жалуются всякие авиаэксперты, как бы там сотрудники отрасли, что катастрофически изнашивается всякое авиаоборудование, да? Да, то есть, ну, что там, все приходит в негодность, нового нет, потому что, ну, как бы...
1: Экран?
0: Да, и вот, как бы, и неужели вот юристам авиакомпании, которые засудили ему миллион, около миллиона, даже в голову не пришло, что это просто кран износился, ушатался, не дрогнул его сильно.
1: То есть, они вообще, напуганы.
0: Даже мысли не было.
1: Может, нет, конечно.
0: Слегонца нажал, и все там пробило там.
1: Нет, ну, а вот насчет слегонца. Нет, подождите, он дернул за кран до такой степени, что все-таки его отправили на ремонт. Ну, там же там не идиоты же, наверное. Значит, что-то он там, ну, самолет ушатал. У меня просто, это насколько сильно он ее дернул? Как прям со всей дури, может, двумя руками, уперся, может быть, ногой?
0: Ну, психанул там что-то там, напор сломал.
1: Может, он бодибилдер, пауэрлифтер? Ну, нет, конечно, ну, давайте будем реалистами. Конечно, вряд ли. Скорее всего, просто, ну, обычный человек с клаустрофобией, аэрофобией, да?
0: Ну и клаустрофобия, потому что маленький тупчик.
1: Замкнутое пространство, да, все наложилось одно на другое. А когда ты боишься летать, да еще, да, у тебя все на нервиках, там, все через задницу, там, да, дергаешь, тянешь, там, у стюардессы выхватываешь рыбу-курицу так, что курица по салону летит. Это нажирается, что только не делают из-за того, что аэрофобия. И это, на самом деле, это еще что? Там дернул ручку в туалете, что самолету нужен ремонт. А знаете, а бывает же и такое. Бывает такая аэрофобия, что в туалете не дернул, а передернул. Причем так, что у самолета турбулентность.
0: Залил весь самолет, и его в Жуковский вернул.
2: Рекорд реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех. Матрикс. Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на радиорекорд.ру. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Крем-хруст-шоу.

0: Если у вас накопилось много чуши, вы можете принести ее сюда, в наш приемный пункт. Несите чушь. Мы сейчас будем ее читать. Впрочем, читаем все, что вы сюда пишете, и по теме, и не по теме. Неважно, это у нас называется «Народные новости», что там.
1: Ну, тут нас ошарашила новость, что, согласно последним опросам, каждый второй россиянин матерится на работе. Представляете, какой ужас? Каждый второй. За последние 2 года нецензурной лексики в офисах и на совещаниях стало еще больше. И мы спросили тебя, так ли это, действительно ли это так. Материшь ли ты на работе, не материшь ли ты на работе, материшь

0: каких случаях, каких ситуациях, какие-то конкретные случаи разобрать нужно, проанализировать. И очень много историй. Вот посмотрите, у меня без мата работа вообще не идет. Если его запретят, я на работу вообще не пойду. Я проектный инженер в офисе. То есть не автослесарь там, да, вот, но проектный
1: инженер. Нет, поправите, нет, автослесарь это главное условие. То есть, знаете, когда принимают на работу автослесаря, сначала его слушают, а потом смотрят, что он умеет.
0: Как в консерваторию. Сначала да, слушают, прослушивают,
1: потом принимают. Да. Ругается матом, если не ругается какой-то автослесарь. Ну, а с инженерами? Инженеры, это, конечно, не на первом месте, ну, умение ругаться.
0: Особенно проектные, не те инженеры, которые не в офисе работают, на производственном, да,
1: пашут. Нет, ну, проектному что, не надо, что ли? Проектному.
0: Ну, надо,
1: как когда вот проект? Вы можете, вот вы сейчас проект можете
0: спасти? Да, сроки сдачи проекта горят, конечно, невозможно. Вот еще одна серьезная история. У нас весь город на мате разговаривает. Иначе сейчас не выживешь. Да и работа способствует. Я работал водителем автобуса, потом продавцом в магазине кальянов. Сейчас таксую. Без мата работать невозможно. Сразу?
1: Да, это какой? Нет, а это какой город?
0: Вот.
1: Буй? Просто я знаю один город.
0: Не-не-не, там я думал, ситуация легче. Конечно, сразу все задались вопросом, все, интрига. Какой наш весь город? На это объясняет ник нашего слушателя. Ник у него такой: Челябинск, доминирование.
1: Мог бы мне объяснять.
0: Ну вот.
1: Слушайте, а кстати, какой мне это надо. Тут так сказать, дочка.
0: Надо
1: посидеть, его найти, с ним перетереть, позвонить. Как Челябинск доминирование?
0: Да, не просто Челябинск, смотрите, не Челябинск 7, там, да?
1: Да, вот у меня.
0: Не Валерка, а Челябинск.
1: У меня очень много просто Челябинска, а это именно доминирование.
0: Да, конечно, доминирование, да.
1: Что-то у меня нет такого. Я уже пролистнул сообщение.
0: 2018, посмотрите.
1: 2018? Мне времени такого нет. Надо, я просто боюсь обновлять. А, 2018, доминирование? А, да, слушайте, удивительно.
0: Самое лучшее время для доминирования, да. Идеально.
1: Сейчас звоню ему. Так, тут главное, помните о том, что у нас с радио, это я больше говорю не вам.
2: Абонент временно недоступен.
1: А, доминирует?
0: Да, доминирует.
1: Чувак, если вдруг неправильно набрал, напиши, я тебе еще перезвоню.
0: Так, ну вот еще вот такое исследование мата. По теме читал статью про мат. Там было написано, что мат высвобождает негативную энергию. Я лично в приличном обществе не матерюсь. Да и на работе очень редко. И не при приличных людях. Вам всем нужно понимать, что это маргинальная привычка, а мы все-таки петербуржцы и культурные люди.
1: Вот, и это большое отличие. Вот смотрите, вот какие-нибудь там челябинцы, москвичи, они матерятся. А наши люди читают про мат статьи. Да, это совсем другое. Мы, конечно, мы тоже мат знаем, но мы
0: плавали,
1: откуда?
0: Да,
1: мы откуда его знаем? Из статей, правильно? И вот когда петербуржец матерится, вот он цитирует статью же, да?
0: Конечно,
1: вот,
0: да.
1: Там, не знаю, Шнуров, например, уже цитирует.
0: Говорит, да? Что я не согласен с автором, да?
1: Да.
0: Мое мнение расходится.
1: Совершенно, конечно. Вот я тут слышал, вот буквально, тут такой трехэтаж. Ну просто, понимаете, когда они ругаются, это еще фиг с ним. Когда ругаются, это нормально. Как, чем же еще ругаться, если не матом? Но когда они им разговаривают просто, и тут идут, значит, там двое, такие хари у них еще.
0: Такие настоящие.
1: Такие, да. И они, значит, мы матерятся. Да. И я только сейчас понял, ну, конечно же, это он статью прочел. И узнал, да? И он сейчас идет, просто вспоминает статью.
0: Ну да.
1: Да, вот давайте я. Нет, читайте вы, ладно.
0: Да, вот нам, например, человек с ником Купчага Форева пишет. В Купчино в автобусе 54 кондуктора матерятся всегда. Кондуктора.
1: Прям всегда?
0: Всегда, да.
1: Не, ну бывает же какая-нибудь пауза какая-то. Ну, просто, бывает же в тишине сидит хотя бы несколько секунд.
0: Да 8, нет, зачем?
1: Ну как, совсем?
0: Ну, возможно, говорит нам человек.
1: Нет, конечно, кондукторам, да, сапог велел. Подождите, ну...
0: Вот
1: а кто это пишет? Еще раз.
0: Это Купчага Форева. Пишет в родном Купчине.
1: Че у меня таких людей нет? Я не могу.
0: А, я отбирал специально. Селекция.
1: Не могу найти. Давайте
0: вот
1: еще.
0: Так. Да. Матерюсь в меру, особенно когда все или кто-то огомонил. Ну тут да, сам тут материться, в общем-то, нужно.
1: Само собой. Нет, но вы мне объясните, вот автор поднимает очень важную тему, точнее, нюанс. Аспект, да? Мы говорили, вообще важный аспект. А что значит материться в меру? Вот как говорится, в меру это как?
0: Ну, когда вот есть повод, когда кто-то огомонил.
1: Нет, ну в меру это сколько? Это вот как бы сколько отсыпать там можно?
0: Да, кто-то вот
1: огомонил,
0: у тебя на глазах, вот, у тебя на глазах прямо сейчас в реальном времени
1: огомонит.
0: Вот тут уже можно unlimited, знаете, как бы совершенно как бы.
1: Ну, а если все-таки хочу быть, ну, в меру, это вот как огомоневшему что сказать?
0: Ну, так, что-то скажи ему так, если он не... процесс огомонения остановился, как бы, да, как бы, возможно, пошел на спад, как бы, тогда, как бы, хватит. А вот есть обратные примеры, смотрите. Вот вы, мы с тестем на Медне были в пивнухе славного города Кириши. Я инженер, тесть инженер, пиво кругом, а мы ни слова нехорошего не произнесли. К вопросу о том, что инженеры матерятся.
1: Это поразительно, потому что...
0: В Киришах!
1: Вот я говорю, мне казалось, я думал, что в Киришах, в пивной, даже министр культуры, наверное, вряд ли бы, да?
0: Ну, министр культуры
1: огомонил, да, ну, в смысле, да, ну, конечно, да, ну... Это действительно, что это за люди такие? Я позвонил, у нас уже время. У нас, знаете, вот смотрите.
0: Сейчас, да, что-то
1: нам будет. Нужно. У нас же сейчас все по графику. У нас обед, завтрак. У нас мы должны уйти.
0: Нам сигнал подадут, да?
1: Нам сейчас уже дают сигнал, что надо уйти зачем-то. Я не знаю, зачем. Что-то нам обед, все. Что пришел. А, вот, все, да. О, все, пора вставать.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Пассажир рейса «Дубай-Москва» пытался пройти через зеленый коридор с 330 природными и синтетическими алмазами, не указав их в декларации. Таможенники уже ждали его по ориентировке, а во время досмотра мужчина сам достал драгоценности из кармана джинсов. Общая стоимость камней – около 4,7 миллионов рублей. Позже он заявил, что хотел сделать украшение для себя. Суд назначил штраф 150 тысяч рублей и конфисковал алмазы.
1: Таможенники ждали его по ориентировке. Во время досмотра он сам достал драгоценности из кармана джинсов. Слушайте, ну это он, как говорится, поторопился. Я имею в виду, что достал бриллианты.
2: Ну, штабов. А ориентировка-то была. Я говорю,
1: да не важно, но мог подождать, пока бы его обыскали. Ну да, даже если бы они нащупали бриллианты в штанах, а еще лучше в трусах, да, всегда можно было сказать, что ну, да, это фамильные драгоценности. Кто там разберет? Может, у него яички, как синтетические алмазы. Не все же знают, как они выглядят. Вы знаете, как выглядят синтетические алмазы? А может, они так и выглядят. Немного сморщенные, синеватые. Хотя синеватые — это сапфиры, да?
2: Ну, наверное, да. Зеленые изумруды, красные рубины. Желтые.
1: А, ну их, правда, было 300. Но
2: 330!
1: Каждому. Да, вот. Было. Так бы и сказал. И никаких проблем. Снял штаны, 330 каждому таможеннику, и все. Ну и шутка про тракториста тоже сошла бы здесь. Таможенники его уже ждали, как было сказано, по ориентировке. То есть, я не понял, кто-то настучал, что ли?
2: Ну, кто-то, да. Ну, что значит настучал? Вы это бросьте, как бы. Кто-то доложил по инстанции.
1: Нет, хорошо,
2: кто-то
1: ладно. Вот как
2: послушный гражданин.
1: Как говорят послушные граждане, оценочное суждение. То есть, ну, подождите, но все равно интересно. То есть, кто-то видел, что у него в штанах 330 алмазов. И позавидовал, да? Типа, тоже хочу в штанах бриллианты. Но кто? Кто дал ориентировку? Где он спалился? Значит, получается одно. Значит, где-то из штанов у него посыпались бриллианты. А где? Ну, очевидно, в туалете, в аэропорту. Видимо, зашел, расстегнул ширинку, оттуда алмазы. И бдительные пассажиры заподозрили, да, неладное.
2: А может, он спалился на том, что скучался, ждал вылета, ждал. А алмаз же, это как бы, ну, их используют в стеклорезах. И давай зеркала и витрины в аэропорту резать.
1: Не, ну, это совсем
2: от кухни,
1: не,
2: знаете, ну, ерунда. Писать, здесь был Славик.
1: В туалете, нет. Где-то посыпались из него, из штанов. Знаете, был на самом деле такой... Кстати, версия очень, очень даже жизнеспособная. Был такой фильм классный, я его очень люблю, российский. На мой взгляд, это последний такой вот, действительно хороший по качеству фильм. Хотя сюжет идиотский совершенно. Называется «24 часа».
2: Есть такой еще американский комедийный
1: Это фильм. Это другой фильм. Да, он, кстати, по-моему, вообще так не называется. Ну, неважно. Атанасян, по-моему, его снимал. И там, значит, киллер.
2: Атанасян?
1: Ну, неважно, да. Ну,
2: мне нужны детали.
1: Его снимают. Это не те детали, которые здесь важны. Значит, и там, значит, сюжет такой, там есть киллер, его играет Максим Суханов. И, значит, и он там, типа, этот киллер, там, ему там кого-то заказали, потом его там, значит, хлопнули, он сбежал из одиночки, и за ним там все гоняются, там, бандиты, менты, там, дети, я не знаю. И у него погоняло бриллиант. И там, значит, один из тех, кто его ловит, это Андрей Панин. Не путать с...
2: Покойный, как
1: его, да. И он, значит, спрашивает у другого, там, кого вы знаете, там, у вора в законе, у Казакова, по-моему, который играет, спрашивает: слушай, а откуда у него погоняло такое красивое, бриллиант? И тот говорит: интересная деталь. Вшил себе под кожу члена бриллиант. И спрашивает: и что, его видно? Он говорит: лично я не видел.
2: Ничего себе, что только нас они сам не придумают. Да, сейчас такого не делают.
1: Да!
2: В современном кино.
1: Так вот, и может, у него в тубзике вывалились бриллианты, и кто-то, кто помнит фильм, так и подумал, что вывалились из-под кожи члена. Ну, только 300.
2: Если нормально вшил, как бы, они не вывалятся. Ну, что вы, не фантазируйте.
1: Нормально. А если не нормально?
2: Нормально, там, зашил шов такой прочный такой, знаете, такой, как бабушка кофту мне зашивала.
1: Ну, он же не портной, так, знаете, там, раз-раз там прошелся, тьма лих 300.
2: На живую нитку, как говорят портные.
1: 300, да, а вот на живую нитку пошло. Вот так вот и зашил, знаете, что посыпалось. У нашего петуха, кстати, как с кожей.
2: Нормально.
1: С членами.
2: Все, с бриллианты есть.
3: Крем-хруст-шоу. Рекорд. Реклама.
4: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
5: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
6: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
7: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Чебурашку, крокодила Гину, Незнайку и Хоттабыча заподозрили в пропаганде запрещенных препаратов. В российских цифровых магазинах у известных детских книг начали появляться предупреждения о вреде наркотиков. Под маркировку также попали Питер Пен, Том Сойер, Волшебник изумрудного города и другие произведения. Предположительно, из-за упоминания волшебных зелий и порошков. При этом в официальном списке литературы с такими пометками всех этих книг нет.
2: Зелья и порошки? А какие, прошу прощения, зелья и порошки в Чебурашке? Там только, насколько я помню, апельсины в ящике, собственно, в котором Чебурашку и нашли. Или там все-таки помимо апельсинов был еще и кокос?
3: А вот возможно, потому что тоже старый такой перестроечный фильм, не помню, как называется, не помню про что, но криминальный, разумеется, других тогда не делали. Там вот в апельсины, собственно, вот в контрабанду туда вот шприцом спрыскивали, как бы в апельсины.
2: Запрет, конечно, надо маркировать. Ну, а в «Старике Хоттабыча»-то? Там, насколько я помню, был не порошок, а волосок. Собственно, из бороды.
3: Где волосок, там уже близко и порошок.
2: Ну как, понимаете, то есть, волосок в бороде Хоттабыча, с помощью которого, собственно, он колдовал, да? Но волосок, а не порошок. А, может быть, он... Да, ну вообще согласен, волосок это тоже подозрительно. А вдруг Хоттабыч волосок еще и нюхал, например? А он вообще, может, не из бороды?
3: Возможно. И к тому же, знаете, мы стали забывать, как бы, это же не фильм, а книги. В основном все помнят фильмы, из тех, кто вообще в принципе помнит. А книги, в книгах было много чего, что не вошло в фильм. К тому же было очень много, он сам автор переиздавал, и в разных версиях разные. Там,
2: Лазарь.
3: Да, Лазарь Лагин. Там,
2: да.
3: То есть, как бы, при Сталине была одна версия книги, после Сталина другая, при Брежневе третья.
2: Какая-то версия.
3: Возможно, где-то что-то такое проскочило. Это же про книги речь идет.
2: Да нет, я думаю, что... Вообще, нет, на самом деле, совершенно согласен. Конечно, Хоттабыча в любом случае надо маркировать как наркотики. Потому что, ну, вдумайтесь, вообще, ну ведь, ну, если просто посмотреть здравым умом, как это сделали в этом замечательном книжном, ну ведь вообще только человек под сильными наркотиками, давайте говорить откровенно, может постоянно выдергивать из своей бороды волосок и говорить еще при этом такие странные слова, как «трах тебе, дох тебе, дох». Это же настоящий наркоман.
3: А до этого тысячи лет зависать в лампе, не вылезая.
2: Это просто, да. Это, конечно же, наркотики чисто. И, видимо, как бы действительно заподозрили очень бдительные люди в наших книжных. Ну, а Чебураш? Послушайте, у меня серьезный вопрос. Как вообще Чебурашка попал в наши детские магазины? Да Чебурашка сам по себе это пропаганда наркотиков. Это же какой-то глюк наркотический. Как они вообще пропустили его туда?
3: Ну, контрабанда, он приехал как бы из теплых стран, как бы там.
2: Нет, запретить, конечно, полностью запретить.
3: А там еще в этом списке, как бы я видел, он очень длинный там, и там еще туда входит еще сказка «Три поросенка». Видимо, из этого канонического «Волк дунул».
2: Окей.
3: И крышу снесло.
2: Это я понимаю.
3: Ниф-нифу.
2: Ну, да. Хотя, да, как, почему дунул волк, да? Ну, окей, с этим понятно. Но где в Хоттабыче и Чебурашке-то зелья и порошки? Может, они действительно читали какую-то другую версию, полную, без купюр, где Хоттабыч голый выдирает волосок из паха,
3: например. Да, режиссерская версия, называется.
2: Да. Ну, хорошо, а Незнайка там еще? А в Незнайке-то где, у Носова? Там, знаете, в Незнайке, насколько я помню, там помните, Йота Касторка, доктора Пилюлькина. Это разве зелье? Хотя...
3: Пилюлькин. Ну, Пилюлькин, да, уже
2: я хотел, а, кстати, Пилюлькин, это, да, кстати, вот тут может быть, потому что, действительно, Пилюлькин, а фамилия есть, а имя, мы даже имя его не знаем, а может он, знаете, может он Пилюлькин Амфетамин Амфетаминович, Пилюлькин Закладкин-младший.
3: И там еще, как бы, в «Незнайке на Луне» есть целая сюжетная арка про Пончика и соль. Пончик добыл соль.
2: Это надо про Пилюлькина, да. Надо
3: стал
2: пробить по базе.
3: Продавать соль. Пока у него бизнес не отжали.
2: А еще, помните, там был персонаж Сиропчик. Что это за Сиропчик такой? А волшебники... Нет, ну волшебники изумрудного города, я понимаю. Там эта волшебница, она в котле там все время зелье как раз варила. Да, из мышей и лягушек.
3: И дорога там была.
2: А из мышей и лягушек может...
3: Из желтого
2: дорога, кирпича. Да-да. А, так торкнет, да, особенно если... А Том Сойер, вот тут... слушайте, я понял. В Том Сойере, правда, там... Как это? Painkiller, собственно, то, что она его кормила.
3: Обезболивающее, забыли слово.
2: Ну, это, собственно, да? Как это называется? Обезболивающее, да. Собственно, которым она тетя Полли его лечила. Но, знаете, я понял, почему Том Сойер. Молодцы. Вот тут... Но тут надо не просто пропаганду наркотиков. Смотрите, ведь Том Сойер... Ведь это вообще человек, который первый, возможно, в мире сделал первый... первую закладку. Он был вообще первым закладчиком. Помните, ведь он же вот сделал первую закладку из дохлой черной кошки.
3: На перекрестке дорог, да.
2: Да, помните, что он считал, что если с дохлой кошкой там прийти на кладбище ночью, то можно свести бородавки. Так что это не просто пропаганда наркотиков, это еще криминал.
3: А еще они там все курили, особенно Гекфин и негр Джим.
2: Они... Это вообще пропаганда.
3: Ну, вообще, нет, все правильно, закрыть все.
2: Честно, это да. Ну и вообще, давайте откровенно. Да, любая детская литература — это пропаганда наркотиков. Смотрите, какое там любое произведение не возьми, это там либо рыба говорит, либо грибы с глазами, либо мальчик, выструганный из деревяшки, либо помидора называют сеньор. Ну что это такое? Нет, заслужил. Да? Это, конечно, все запретить.
3: Ежик в тумане.
2: Ну, этот наркотический беспредел запретить. А Хоттабыч и Незнайку и Чебурашку на учет наркодиспансер.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой костюм с оплечьем и с платьем туникой, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, чего там? Вот там задают вопрос, очень важный хотел. Даже не то, чтобы для нас, а для нашего программного директора, я бы сказал. А вас вообще слушают не таксисты?
0: Ну, это трудно сказать, потому что а как узнать? У нас есть, у нас программа, там, так называется, таксист, шоу, да? У нас все вот здесь.
1: Все записано, да.
0: Не знаем, по крайней мере, не хотелось бы, да?
1: Ну, так, да, у нас такая элитарная программа.
0: Кстати, скажите нам, если вдруг нас слушают не таксисты, мы жалуетесь, да? Это важно, потому что мы-то считаем, что у нас же вроде все по графику, да? Мы надеемся, мы стараемся.
1: Вот в продолжении разговора о бриллиантах, которые мы тут вели, про контрабанду бриллиантов из Дубая, в Москву. Нам тут человек вспомнил и счел своим долгом написать, сообщить. Говорят, у Валерия Леонтьева в зубе серьезный брюлик. Он типа себе подарок сделал как-то раз. Если это правда, что же нужно быть за человеком, чтобы в зуб себе в подарок вернуть брюлик? Что это за... А Валерий Леонтьев все разные делает подарки, да, такие неоднозначные?
0: Да, помните, все помнят. Да. В нулевых он себе сделал подарок поскромнее, что-то там отбелил, да? Я помню. Ну, смотрите, а ты все же начинается с этого. Сначала отбелил, да, а потом...
1: Серьезный,
0: да.
1: Не просто брюлик, а серьезный брюлик.
0: А это какое? Больше зубы?
1: Серьезный, такой? Да, такой.
0: То есть, когда улыбается, то...
1: Какой там просто один брюлик вообще.
0: А это удобно для зуба? А вот, кстати, вот протезы... Вот если вставляешь, бриллиант, то сейчас не делают такого?
1: Ну, не слушай, ну была какая-то лет 10 назад у рэперов американских.
0: Нет, это бы не было. Это вставлять вот на передний, да. Туда. Нет, а вот если вот прямо
1: съемный
0: клык. Брюлик. Ну, клык из брюлика.
1: Ну да, чтобы потом на ночь его в стакан с водой, как протез съемный, опускать, да?
0: Брюлик?
1: Да. Так, я не таксист, слушаю вас лет 20. Это прорыгают теорию про таксистов.
0: Я не верю.
1: Немедленно перестань! Не только для таксистов! Ну-ка, брось! Осади!
0: Так, ладно, что? Не, еще давайте. Куда?
1: Давайте, что так. А вот по поводу матеряться, вот кто матерится, кто не матерится, вот там пишет человек. Кадастровые инженеры Карелии матерятся только при виде медведя. Что, видимо, происходит частенько. Да, вот как бы... Места глухие, как бы работа нервная, тяжелая у кадастровых инженеров, как я уверен, они называют сами себя.
0: Не понял, а в чем при виде? А где кадастровый инженер видит медведя?
1: Ну, идет по лесу, что-то там по своим кадастровым делам.
0: Это как раз не самое страшное. Вот если вот когда стоматолог видит медведя, вот это действительно...
1: Ну, тоже страшно, знаете, выскочил, давайте показывать.
0: Стоматолог, который Леонтьеву делал брюлик в зуб, видит?
1: А другой стоматолог, который, наоборот, ему до этого еще подарок подарил.
0: Отбили?
1: Да, но это не стоматолог, а скорее такой ювелир.
0: Так, ну что, все, что ли?
1: Ну все, давайте уже.
0: Так, ой, да, много, слушайте, если мы не читаем, то почему, объясните, напомните.
1: А потому что мы не видим, потому что петух орет, и нам уже не до чтения.
0: А как там русская мудрость, когда петух, что?
1: Жареный петух в попу клюнет.
0: Вот тот самый момент в нашей программе. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу, без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.
3: Это будет специальный, особенный выпуск. Всем привет, погнали!

слушаете специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех», которое посвящено фестивалю «Колбасный цех Матрикс», который, в свою очередь, пройдет 29 и 30 мая.

Участники фестиваля «Колбасный цех Матрикс», который состоится 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге. Через несколько минут они отыграют для вас специальный эксклюзивный сет. Также мы пообщаемся с ребятами, так что делайте громче и никуда не уходите. Все только начинается.

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала 13, телефон 230-99-07, xdefisdrive52.ru.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

минут появятся здесь, в эфире. Ну и, разумеется, самому фестивалю «Колбасный цех Матрикс», который состоится 29 и 30 мая, требуется тоже разогрев, который мы делаем для вас, колбасеры, в эту субботу. 16 мая в ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге в Термоленде состоится припати «Колбасного цеха». Всю информацию вы можете найти и про припати, и про фестиваль в телеграм-канале

0: Только музыка, только драйв, только цех.
1: Прямо сейчас я рад представить вам в эфире Радио Рекорд группу Турбаш. Ребята, привет.
2: Здоров.
3: Привет, Евгений.
1: Так, вот только давайте не притворяться. Мы сейчас за эфиром с вами общались на бодром. Давайте продолжим в том же духе.
2: Хорошо, в таком же виде начинаем продолжать. В эфире группа Турбаш. И, конечно же, е-е-е-е-е-е-е-е-е. Диджей Балдин здесь с нами. Это радиошоу «Колбасный цех».
1: Да, и на «Колбасном цехе» 29 и 30 мая мы увидимся с ребятами. Но послезавтра у вас тоже будет важное событие. Ваш сольный концерт. Все верно?
2: Действительно, у нас будет сольный концерт 16 мая в К-30 вечерочком. Приходите все, в 19.00 откроются двери. Будет весело и здорово.
1: Супер! Ну и что вы нам сегодня приготовили, ребята, в плане музыки? Что вы нам сегодня отыграете?
4: Ну, смотри, мы, получается, что? Подготовили всяких разных приколюх и старые добрые треки, и ремиксы на российских артистов у нас есть, которые не выпущены. Поудивляем вас чуть-чуть, так что не будем прям все карты раскрывать.
1: Меня вот что еще интересовало. Вы в прошлом году на «Колбасном цехе» выступали во дворце спорта «Юбилейный». То есть у вас был полноценный настоящий стадион. Впереди у вас сольник в небольшом клубе. Что вам больше нравится? Большие площадки или маленькие площадки? Вот по вашим ощущениям.
4: Ну, нам больше нравится клубная история, потому что люди к нам ближе. Мы прям чувствуем то, что люди нам обратно возвращают.

0: И поэтому, да, действительно, Turbush 777, это, то есть, ну, t.me, как там в Телеграме ссылка.
1: Лайкайте нас обязательно в Яндекс.Музыке, и, ну, как бы, лайкая нас, вы, соответственно, следите за нами, слушайте нашу музыку.
0: Да, и мы с каждым вашим действием, мы все ближе и ближе к золотому граммофону.
2: 100%! Друзья, группа Turbush в эфире Радио Рекорд. Через несколько мгновений мы услышим их специальный получасовой микс. Ну и также мы услышим их 29 мая в Temple of Deer на колбасном цехе Matrix.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
8: Колбасный цех. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
5: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
7: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в «Чан Горыныч». Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
8: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Рейв вакханалия продолжается на всех частотах Радио Рекорд, потому что это шоу «Колбасный цех», и потому что это наши специальные гости. Группа «Турбош» прямо сейчас играет для вас свой сет. Если вам нравится то, что здесь в эфире происходит, обязательно проходим в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд» и ищем другие выпуски шоу «Колбасный цех» по хэштегу «Шоу «Колбасный цех». Двигаемся дальше. «Турбош» лайв на рекорде.

свою музыку. Напомню, что Турбош будет выступать на фестивале «Колбасный цех Матрикс» 29 мая в питерском Temple of Deer. Мероприятие 18+. Все подробности на radiorecord.ru. Этот выпуск у нас потихонечку подходит к своему завершению. Меня зовут Диджей Балдин. Мы услышимся с вами в эфире в воскресенье в 15:00 по Москве в рамках шоу «Русский час». И на следующей неделе будет новый «Колбасный цех». Остаемся на связи. Пока!

0: к вам заехали на час. Когда-то пелось в известной песне в мультфильме, поэтому я вам говорю смело, я к вам заехал на час. Ваши радиоприемники забежал, потому что здесь начинается рекорд-пати. И ближайший час, ближайшие 60 минут проведу вместе с вами. Меня зовут Саша Ашмарин. Давайте договоримся, что ближайшие 60 минут будем наполнять самой классной музыкой. А если хотите потанцевать еще и подвигаться, пожалуйста, сделать это можно как дома, так и на нашем главном ретро-мегаденсе страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд. И, кстати, она вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов и мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Все это супердискотека 90-х. Это фантастика. Все подробности уже сейчас. Ловите на сайте radiorecord.ru. 12+, возрастное ограничение. Это Рекорд Пати, мы начинаем, поехали.
1: Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
14: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011

минут. Наша программа «Рекорд Файс» уже позади, но есть хорошая новость. 30 минут еще впереди. Значит, можно танцевать и нужно двигаться в одном в ритме, в одном направлении вместе с вами. Ребята, напомню о том, что у нас есть телеграм-канал «Рекорд Плейлист». Пожалуйста, заходите туда. Есть еще также средства прослушивания классной музыки, такие как мобильное приложение «Радио Рекорд», а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков. Все, более не задерживаю. Давайте продолжать наслаждаться музыкой, потому что это «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

rough. Standing on the edge.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
8: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Рекорд Клаб, сет от Леди Вакс, а также появится Гвоздь. Будет по что подвигаться? Да, однозначно будет чем насладиться. Меня зовут Саша Ашмарин, прощаюсь с вами до дня завтрашнего. Завтра будем финалить эту рабочую неделю, короткую рабочую неделю, да, и будем встречаться, готовиться к очередной порции классических наших любимых выходных. Кем бы вы ни были, будьте лучше. До завтра. Пока. Рекорд Клаб.

0: Record. Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Реклама.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слышите первое танцевальное радио России «Рекорд». Среди с вами я, Леди Вакс. Сегодня буду греть миксом из Испании. Легенда электронной музыки Анди Луси. Диджей Раска играет для вас в ближайший час в эфире «Рекорд Клаб». Погнали!

0: Каждая реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Record Club. Леди Вакс.

внимание! 13 июня NBT-Trust отмечает 26 лет. 500 с лишним событий, сотни тысяч счастливых людей. За это время NBT-Trust превратились в историю, которую знают далеко за пределами страны. Итак, еще разок Диджей Раска из Испании, Лири Уэкс, Степа Марсель, Павел Чинарев, Бонжу, Иксани, Диджей Детач, Парма де Пальма, Паша Натс, Трамп, Ориджинал Ди, Джаз по Волюм, Брейкс и Грит, Софт Скилла и другие играют для вас. 26 лет, которые слышны с первых минут. И до встречи. Жду вас, друзья. 13 июня на площадке Roof Place мероприятие запрещено для детей. Билеты уже в продаже. Ну и вообще, если хотите знать больше об этом или о других интересных событиях, которые проходят на территории России, ищите меня в соцсетях. Буду вашим проводником в электронную музыку. Лэри Уэкс. В эфире Рекорд Клаб. Диджей Раска. Увертушек.

Rewind my selector.

Дамы и господа, пришло время прощаться. Диджи Раска, его шедевральный микс. Надеюсь, вы кайфанули. Я однозначно да. Также, кстати, я хочу вам сказать то, что ровно через неделю в это время, в этом месте буду играть я для вас лайвом. Так что натирайте ваши экраны, а мы, наша видеокамера, в общем, будет видеострим, будет звук, буду я. Ну а сейчас респект моему сегодняшнему гостю, Диджи Раска. Еще разок, плейлист сразу после эфира найдете на ресурсах Радио Рекорд. Ну и вообще, ищите меня, Леди Векс, повсюду. Я ж ваш проводник в электронную музыку. Не забывайте, услышимся через неделю.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.